0: течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: За памятниками. В Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
2: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 208 270.
3: Задумались о покупке автомобиля?
4: Приезжай в JC Track.
3: Мы все сделаем за вас.
4: Подберем,
3: доставим, растаможим надежный автомобиль из Японии, Китая или Южной Кореи на выгодных условиях.
4: JC Track.
3: Мира 20, корпус 1. Телефон 378-377.
2: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
5: Катод. Стартеры и генераторы. Минус 20% до конца лета на наше СТО. 10 лет октября, 127. Катод. Стартеры и генераторы.
6: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
7: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
8: Я хочу быть еще ближе.
7: Радио Ваня.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Летний, жаркий, твой «Радио Ваня».

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 30 июля, в Омске облачно, возможны небольшие осадки, температура воздуха до плюс 29 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: Фудгарден.
1: Едем на конкурс «Лучший многодетный водитель такси Омска» с сервисом заказа такси «Драйви». Оставляйте заявку на сайте водитель-омск.рф. Участвуйте и выиграйте «Лада Гранта». 2 августа финал на Соборной площади. Аниматоры, подарки, гонки на электрокарах, концерт Мэри Гу и Виктории Дайнека. Категория 6+.
2: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
3: Хочешь свой дом, но участка нет?
4: В Евростиле знают ответ.
3: Нет накоплений на первый взнос?
4: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
3: Евростиль. Заезжай и живи.
4: Звони 35 33 34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90-60-61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67-30-34.
2: Омск, встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет «Мидий» 649 рублей.
7: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
8: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Фа-фа-фаротека.
10: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
11: Телефон рекламной службы 53 42 80.
12: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Новости.
1: В Госдуме опровергли изменения сроков передачи показаний счетчиков воды. Мошенники запустили серию поддельных магазинов Apple. Соцфонд начнет перечислять выплаты почетным донорам. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. В России не менялись правила передачи показаний индивидуальных приборов учета воды, а информация об ограничении срока подачи данных с 20 по 25 число месяца не соответствует действительности. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Хочу успокоить всех, кто прочитал эти якобы новости. Никаких законодательных изменений, которые бы изменяли порядок передачи данных, не принималось, сказал Кошелев РИА Новости. Депутат отметил, что передача показаний счетчиков продолжает осуществляться в прежнем режиме. По его словам, рекомендация предоставлять данные до 25 числа каждого месяца действует в правилах предоставления коммунальных услуг уже много лет и не является новым требованием. Кошелев добавил, что изменения в сфере ЖКХ могут вступать в силу только с 1 марта или с 1 сентября, поэтому введение новых правил с 1 августа просто невозможно. Он также уточнил, что при отсутствии показаний в течение 3 месяцев расчет производится по среднемесячному потреблению, а затем по нормативу. После удаления из App Store ряда российских сервисов пользователи стали чаще искать способы установки недоступного ПО через сторонние площадки. Этим начали пользоваться мошенники, создающие копии популярных магазинов приложений, пик которых пришелся на июнь и июль 2026-го. По данным информзащиты, в первом полугодии количество инцидентов с поддельными App Store, Alt Store и другими связанными с Apple платформами выросло на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Около 46% таких ресурсов предлагали установить банковские приложения или криптовалютные кошельки. Еще 28% имитировали альтернативные магазины приложений или сервисы для возврата удаленного ПО. Остальные распространили игры, медиасервисы, инструменты с искусственным интеллектом и программы для обхода ограничений, пишут «Известия». Со следующего года социальный фонд будет назначать ежегодные выплаты почетным донорам. Об этом сообщает российская газета со ссылкой на ведомство. Кроме того, фонд займется пособиями для людей, у которых возникли осложнения после вакцинации. Сейчас эти меры поддержки находятся в ведении регионов. После передачи полномочий часть выплат планируют назначать без заявления. В соцфонде отмечают, что единый порядок позволит быстрее проверять данные и перечислять деньги получателям.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: По данным синоптиков, сегодня, 30 июля, в Омске облачно, возможны небольшие осадки, температура воздуха до плюс 29 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Лента поздравляет жителей Омска с Днем города. Отмечаем вместе! Только с 30 июля по 2 августа свинина на кости, охлажденная, всего 199 рублей за килограмм. Любой праздник выгоднее с лентой.
5: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
6: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
7: Пускай на улице жара. Вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
8: А тебе никто не знает.

реклама на радио. Телефон рекламной службы 53-42-80. Радио Ваня. Лето.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 30 июля, в Омске облачно, возможны небольшие осадки, температура воздуха до плюс 29 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 20% на колбасу. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: Мельничная 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Фа-фа-фаротека.
4: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
5: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
6: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
7: Скоро в школу, не зевай. В Доброцене для учебы концтовары покупай.
8: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
9: В Доброцене выгодные цены.
10: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
11: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
12: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
13: Новый сериал 5 канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
14: Такие мы удивительные люди.
13: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: В России готовят новый способ защиты банковских счетов от мошенников. Дачникам напомнили о важности подавать показатели счетчиков воды. Конкурс на бюджетные места по педагогическим направлениям в вузах превысил прошлогодние показатели. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. В России готовят новый способ защиты банковских счетов от мошенников. Доступ к онлайн-банку смогут приостанавливать на сутки, если сим-карта клиента попадет в руки злоумышленников, пишет ТАСС. Сигнал о возможном захвате номера оператор связи будет передавать в государственную систему антифрод. После этого дистанционные банковские операции по номеру телефона смогут временно заблокировать. Участников системы также будут информировать о расторжении абонентом договора связи. Ожидается, что новые меры помогут быстрее пресекать использование мошенниками чужих сим-карт банковских счетов и аккаунтов. Дачникам напомнили о важности подавать даже нулевые показатели счетчиков воды. Все для того, чтобы избежать начислений по среднемесячному потреблению. Особенно это касается собственников квартир, которые на длительное время уезжают летом на дачу. Дело в том, что начисления платы за воду начнут производить, исходя из среднемесячного потребления за предыдущие периоды, если не передавать показания приборов учета в течение 3 месяцев подряд. Эксперты также напомнили, что если по каким-то причинам человек не передал показания вовремя, но предоставил данные потом, управляющая организация обязана выполнить перерасчет. Конкурс на бюджетные места по педагогическим направлениям в вузах превысил прошлогодние показатели и составил более 14 заявлений на одно место. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Всего в педагогические университеты в этом году абитуриенты подали почти 700 тысяч заявлений на направления образования и педагогические науки. Это на 26% больше, чем в году прошлом. Лидером по количеству заявлений стал Московский педагогический государственный университет. Жительница подмосковного Видного Людмила Секри стала абсолютной победительницей международного конкурса красоты «Миссис Земля-2026», финал которого состоялся в Куала-Лумпуре. Самая красивая женщина Земли – основательница одной из крупнейших строительных компаний страны, многодетная мама, воспитывает 4 детей. После завершения конкурса она планирует запустить проект поддержки женщин, сталкивающихся с социальным давлением из-за необходимости совмещать материнство с личными интересами и карьерой. По некоторым данным, сегодня Россия занимает 4 место в рейтинге стран с самыми красивыми женщинами. Лидером стала Колумбия. В пятерку рейтинга также вошли Польша, Греция и Чехия.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 30 июля, в Омске облачно, возможны небольшие осадки, температура воздуха до плюс 29 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
3: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская 63/1. Телефон 330-606.
2: BLG. Надежность в движении.

0: Здравствуйте.
1: Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Катод, стартеры и генераторы. Новое СТО на 10 лет октября 127. Все лето минус 20% на все ремонты. Стартеры и генераторы. Катод.
4: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
5: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
6: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте Top IT School Омск.

0: Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Задумались о покупке автомобиля?
2: Приезжай в JC Track.
1: Мы все сделаем за вас.
2: Подберем, доставим, растаможим надежный автомобиль из Японии, Китая или Южной Кореи на выгодных условиях.
1: JC Track.
2: Мира 20, корпус 1. Телефон 378-377.
0: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
3: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 30 июля, в Омске облачно, возможны небольшие осадки, температура воздуха до плюс 29 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: F7 в антикор-сервис. Звоните 532-555.
1: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55», 35-33-34, 35-33-34. И Ибетанский Денис Сергеевич, ОГРН 56-51-28-16.
2: Фа-фа-фаротека.
3: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно. Любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
4: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.

0: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
1: Я больше не боюсь.
2: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
3: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90 60 61.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.
6: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
7: Телефон рекламной службы 53-42-80.
8: Реклама на радио Ваня.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
11: Ваня. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В Госдуме опровергли изменения сроков передачи показаний счетчиков воды. Мошенники запустили серию поддельных магазинов Apple. Соцфонд начнет перечислять выплаты почетным донорам. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. В России не менялись правила передачи показаний индивидуальных приборов учета воды, а информация об ограничении срока подачи данных с 20 по 25 число месяца не соответствует действительности. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Хочу успокоить всех, кто прочитал эти якобы новости. Никаких законодательных изменений, которые бы изменяли порядок передачи данных, не принималось, сказал Кошелев РИА Новости. Депутат отметил, что передача показаний счетчиков продолжает осуществляться в прежнем режиме. По его словам, рекомендация предоставлять данные до 25 числа каждого месяца действует в правилах предоставления коммунальных услуг уже много лет и не является новым требованием. Кошелев добавил, что изменения в сфере ЖКХ могут вступать в силу только с 1 марта или с 1 сентября, поэтому введение новых правил с 1 августа просто невозможно. Он также уточнил, что при отсутствии показаний в течение 3 месяцев расчет производится по среднемесячному потреблению, а затем по нормативу. После удаления из App Store ряда российских сервисов пользователи стали чаще искать способы установки недоступного ПО через сторонние площадки. Этим начали пользоваться мошенники, создающие копии популярных магазинов приложений, пик которых пришелся на июнь и июль 2026-го. По данным информзащиты, в первом полугодии количество инцидентов с поддельными App Store, Alt Store и другими связанными с Apple платформами выросло на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Около 46% таких ресурсов предлагали установить банковские приложения или криптовалютные кошельки. Еще 28% имитировали альтернативные магазины приложений или сервисы для возврата удаленного ПО. Остальные распространили игры, медиасервисы, инструменты с искусственным интеллектом и программы для обхода ограничений, пишут «Известия». Со следующего года социальный фонд будет назначать ежегодные выплаты почетным донорам. Об этом сообщает российская газета со ссылкой на ведомство. Кроме того, фонд займется пособиями для людей, у которых возникли осложнения после вакцинации. Сейчас эти меры поддержки находятся в ведении регионов. После передачи полномочий часть выплат планируют назначать без заявления. В соцфонде отмечают, что единый порядок позволит быстрее проверять данные и перечислять деньги получателям.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: По данным синоптиков, сегодня, 30 июля, в Омске облачно, возможны небольшие осадки, температура воздуха до плюс 29 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Лента поздравляет жителей Омска с Днем города. Отмечаем вместе! Только с 30 июля по 2 августа арбуз всего за 34 рубля 99 копеек за килограмм. Не более 20 килограмм. Любой праздник выгоднее с лентой.
5: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
4: Омск, встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду РАДИО в день открытия сет мидий 649 рублей.
6: Хочешь свой дом, но участка нет?
7: В Евростиле знают ответ.
6: Нет накоплений на первый взнос?
7: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
6: Евростиль. Заезжай и живи.
7: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
9: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
10: В Доброцене выгодные цены.
11: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
1: Телефон рекламной службы 53 42.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 30 июля, в Омске облачно, возможны небольшие осадки, температура воздуха до плюс 29 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы». Гриль-сезон мы продолжаем. Скидки, акции на мясо. Вместе вкусно отдыхаем.
5: Новинка. Шашлык из филе куриного от Жвари. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».
6: Фудгарден представляет.

0: Фудгарден.
1: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
2: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
3: Пускай на улице жара. Вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
4: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
5: Возьмите от лета все! Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
6: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
7: Телефон рекламной службы 53-42-80.
8: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
9: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
10: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радио Ваня.ру.
11: 12+.
10: Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В России готовят новый способ защиты банковских счетов от мошенников. Дачникам напомнили о важности подавать показатели счетчиков воды. Конкурс на бюджетные места по педагогическим направлениям в вузах превысил прошлогодние показатели. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. В России готовят новый способ защиты банковских счетов от мошенников. Доступ к онлайн-банку смогут приостанавливать на сутки, если сим-карта клиента попадет в руки злоумышленников, пишет ТАСС. Сигнал о возможном захвате номера оператор связи будет передавать в государственную систему антифрод. После этого дистанционные банковские операции по номеру телефона смогут временно заблокировать. Участников системы также будут информировать о расторжении абонентом договора связи. Ожидается, что новые меры помогут быстрее пресекать использование мошенниками чужих сим-карт банковских счетов и аккаунтов. Дачникам напомнили о важности подавать даже нулевые показатели счетчиков воды. Все для того, чтобы избежать начислений по среднемесячному потреблению. Особенно это касается собственников квартир, которые на длительное время уезжают летом на дачу. Дело в том, что начисления платы за воду начнут производить, исходя из среднемесячного потребления за предыдущие периоды, если не передавать показания приборов учета в течение 3 месяцев подряд. Эксперты также напомнили, что если по каким-то причинам человек не передал показания вовремя, но предоставил данные потом, управляющая организация обязана выполнить перерасчет. Конкурс на бюджетные места по педагогическим направлениям в вузах превысил прошлогодние показатели и составил более 14 заявлений на одно место. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Всего в педагогические университеты в этом году абитуриенты подали почти 700 тысяч заявлений на направления образования и педагогические науки. Это на 26% больше, чем в году прошлом. Лидером по количеству заявлений стал Московский педагогический государственный университет. Жительница подмосковного Видного Людмила Сикри стала абсолютной победительницей международного конкурса красоты «Миссис Земля-2026», финал которого состоялся в Куала-Лумпуре. Самая красивая женщина Земли – основательница одной из крупнейших строительных компаний страны и многодетная мама, воспитывает 4 детей. После завершения конкурса она планирует запустить проект поддержки женщин, сталкивающихся с социальным давлением из-за необходимости совмещать материнство с личными интересами и карьерой. По некоторым данным, сегодня Россия занимает 4-е место в рейтинге стран с самыми красивыми женщинами. Лидером стала Колумбия. В пятерку рейтинга также вошли Польша, Греция и Чехия.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Радио Ваня».

0: По данным синоптиков, сегодня, 30 июля, в Омске облачно, возможны небольшие осадки, температура воздуха до плюс 29 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство вовлечен в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Едем на конкурс «Лучший многодетный водитель такси Омска» с сервисом заказа такси «Драйви». Оставляйте заявку на сайте водитель-омск.рф. Участвуйте и выиграйте «Лада Гранта». 2 августа финал на Соборной площади. Аниматоры, подарки, гонки на электрокарах, концерт Мэри Гу и Виктории Дайнека. Категория 6+. Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск. Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
2: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, 1 этаж, 2 улица, бутик 126А.
5: Лента поздравляет жителей Омска с Днем города. Отмечаем вместе! Только с 30 июля по 2 августа свинина на кости, охлажденная, всего 199 рублей за килограмм. Любой праздник выгоднее с лентой.
6: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
7: Реклама на радио Ваня.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
10: Ваня. Радио Ваня.

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 30 июля, в Омске облачно, возможны небольшие осадки, температура воздуха до плюс 29 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Food Garden.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
4: Омск, встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет «Мидий» 649 рублей.
5: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ипатанский Денис Сергеевич, ОДРН 5650-1-28-716.
4: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
6: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90 60 61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.
8: Телефон рекламной службы 53 42 80.
9: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.
10: Воскресенье. День рождения у тебя.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: На госуслугах может появиться единый реестр нянь. Мошенники обманывают дачников с продажей садовой мебели. Россияне продолжают массово скупать гибриды и электромобили.
2: На портале госуслуги может появиться единый реестр нянь. Об этом пишет ТАСС. Там родители смогут проверить няню на наличие судимости, а также получить информацию о справках от психиатра, образовании, навыках и опыте работы. Сейчас многим женщинам, воспитывающим ребенка самостоятельно, приходится совмещать работу и заботу о семье. А услуги няни часто становятся единственной возможностью продолжить работу. Однако пока у россиянок нет абсолютно никаких гарантий и уверенности в том, что они отдают ребенка в надежные руки. Согласно данным аналитиков, средняя стоимость часа работы няни в России в этом году достигла 368 рублей, что почти на 13,5% больше, чем годом ранее.
1: Мошенники обманывают дачников с помощью фейковых сайтов по продаже садовой мебели. Об этом пишет портал news.ru. Аферисты в основном следуют одной схеме. Они настаивают на предоплате для бронирования или оплате доставки товара. Как только жертва перечисляет деньги фейковому продавцу, тот сразу исчезает. Правоохранители подчеркивают, что не стоит отправлять предоплату на карты частных лиц, даже если те предоставляют гарантии, присылают фото паспорта и других документов.
2: Студенческие семьи с сентября этого года смогут получать отдельные комнаты в общежитиях. Об этом рассказал депутат Госдумы Валерий Селезнев, пишет РИА Новости. Вузы обязаны выделить отдельные комнаты для проживания и публиковать информацию об их количестве. Кроме того, учебные заведения должны создать комиссию, которая рассматривает заявления семейных студентов отдельно от других заявлений. Согласно закону о молодежной политике, студенческая семья – это молодая семья, в которой оба супруга студенты в возрасте до 35 лет включительно, или единственный родитель или усыновитель ребенка в возрасте до 35 лет, обучающийся по программе среднего профессионального или высшего образования.
1: Россияне продолжают массово скупать гибриды и электромобили на фоне проблем с бензином. При этом цены на такие машины растут с увеличением спроса, а дилеры массово отменяют скидки. Некоторых моделей гибридов и электромобилей, в первую очередь выпускаемых в России, не хватает, их быстро разбирают. По данным Автостата, продажи авто на новых источниках энергии с 29 июня по 19 июля выросли почти в два раза по сравнению со средним недельным значением в первой половине текущего года. Повышенный спрос сохранится и во второй половине этого года, цитируют экспертов издания «Коммерсант».
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 30 июля, четверг, отмечается Международный день дружбы. А еще день стажера, день тестя и свекра, день информаторов, день цветных напитков. Странно, но Алексей из всего этого великолепия выбрал любимое – день чизкейка.
1: Да, его рецепт впервые упоминается уже в 230 году нашей эры в древнегреческой книге рецептов писателя Афинея. Рецепт чизкейка был очень простым. Растереть сыр до тестообразной массы, смешать с медом, мукой и запечь. Но перед подачей обязательно дать остыть. Первые сырные пироги давали спортсменам на Олимпийских играх еще в 776 году до нашей эры для энергии. Ну, то есть это 2800 лет тому назад. Ого. Классический самый популярный рецепт чизкейка это смесь сливочного сыра, яиц и сахарной глазури, которая используется для нанесения на верхнюю часть десерта. В качестве основы чизкейка может выступать как крошка песочного печенья, так и самый обычный мягкий бисквит. 18 век стал переломным в истории приготовления чизкейков. Ведь именно в это время европейцы перестали использовать дрожжи для подъема теста, что позволило избежать абсолютно вот ненужного вот этого дрожжевого, довольно грубого аромата в деликатном десерте. В 1872 году в Америке легендарный кондитер Уильям Лоуренс изобрел сливочный сыр – основной компонент чизкейка. Ну, казалось бы, ничего необычного, но в этой истории был один любопытный момент. Лоуренс хотел лишь повторить на своем производстве – нечто похожее на нешатель, ну, французский сыр. Воспроизвести задуманное не удалось, и тем не менее полученный сыр стал очень популярным. Получив название «Филадельфия», он продавался под маркой бренда «Имперская компания» в переводе на русский язык.
0: Да, вот ведь интересно, я когда была маленькая, мама покупала печенье, творог и сметану. Перемешивала творог со сметаной, и печеньки мы выкладывали с ней домиком, они пропитывались, естественно, вот этим вот творожно-сметанным кремом, и потом так вот легко разрезались. Знала ли я тогда, что это, ну, оказывается, чизкейк? Не, ну, я к слову сказать, то, что макароны по-флотски — это болоньеза, я тоже узнала намного позже.
2: Что это было? Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио «Ваня».

0: Погода. По данным синоптиков, сегодня, 30 июля, в Омске облачно, возможны небольшие осадки, температура воздуха до плюс 29 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на «Радио «Ваня».

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
5: Хочешь свой дом, но участка нет?
6: В Евростиле знают ответ.
5: Нет накоплений на первый взнос?
6: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
5: Евростиль. Заезжай и живи.
6: Звони 35 33 34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
8: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
10: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
11: Реклама для слушателей старше 12 лет.
12: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Вот говорят, с возрастом заводить друзей все сложнее и сложнее. У тебя уже есть какие-то свои установки в голове, да, какие-то претензии и пожелания. И у другого человека тоже. И сходиться на, в общих интересах тоже невероятно сложно. Даже если вы вместе собираете марки или любите играть в шахматы, могут помешать характеры или, в принципе, взгляды на жизнь. Ну, не на шахматы, а именно на там семейные отношения, еще какие-то. Так вот, сегодня отмечается Международный день дружбы. И мы решили узнать, как вы встретили своего друга, где вы познакомились или подругу, давно ли вы дружите. А может быть, вы подружились действительно уже в более старшем возрасте, вот как это происходило. В детском саду все понятно. Ты подошел, игрушку дал Ване, Ваня тебя в щечку поцеловал, вот вы уже друзья.
2: Вспоминается последняя фраза легендарного фильма с Хамфри Богартом и Ингрид Бергман «Касабланка», когда в самом конце это летное поле, пасмурная погода, идет дождь, и двое непримиримых соперников идут вместе, и один из них говорит: «По-моему, это начало прекрасной дружбы». И очень часто бывает так, что на сопротивление происходит сближение двух людей, да, то есть, ну, просто начинается с какого-то дикого ора, какого-то скандала.
1: Возможно. Это, кстати, любовь

0: Так начинается иногда.
1: Да.
0: Но мы сегодня именно про дружеские отношения. И вот интересно, верите ли вы в любовь, в дружбу между мужчиной и женщиной? Хотя у нас сегодня не прописан этот вопрос в нашей теме утра, но почему-то вот он тоже приходит на ум.
1: Да?
0: Может быть, да, ваша жена дружит с каким-то мужчиной, и вы, в общем-то, и не против. Или ваш муж тоже с какой-то дамой переписывается, и вы говорите, да, они просто дружат. А вот у некоторых принципиальная позиция. Какая может быть дружба? Если мужчина дружит с женщиной, значит, на перспективу у него там какие-то на нее все равно есть, ну, виды.
1: Маслянистые глазки вот эти, да. А ваш муж, это же армянское женское имя.
0: Вот, друзья, а еще, какие самые невероятные поступки вы совершали для друга или друг для вас? Может быть, он пролетел через всю страну для того, чтобы поздравить вас с днем рождения, приехал с сюрпризом. Может быть, он в 12 ночи преподнес вам торт, опять же, в день рождения. Ну, такое тоже бывает, я знаю, друзья друг другу иногда делают такие небольшие подарочки, и неожиданные, очень приятные.
1: Или, например, в 3 часа ночи абсолютно трезвый позвонил вам для того, чтобы уточнить, ну, какие-то элементы коленвала.
0: Где находится нафилет?
1: Где находится нафилет?
0: Вот, заходите в нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня», заходите в наш телеграм-канал «Радио Ваня ФМ» и оставляйте там свои сообщения. Еще у нас есть канал в Максе, он тоже называется «Радио Ваня». Рассказывайте о своих друзьях, об историях ваших знакомств. Опять же, еще раз повторюсь, о поступках, которые вы совершали друг для друга. Автор одного из комментариев сегодня получит в подарок фирменный шопер «Радио Ваня».
2: Не без тебя теперь никак вообще.
3: Ты мое главное сокровище.
2: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны женщины, если вы справитесь с нахлынувшими эмоциями, день сложится удачнее, чем вы предполагали.
2: Овны мужчины, отличное время для онлайн-шоппинга и легких развлечений.
1: Тельцы женщины, возможно, неожиданное озарение и блестящие идеи, которые очень скоро вы реализуете.
2: Тельцы мужчины, недовольство собой и окружающими парадоксальным образом вдохновляет вас на новые достижения.
1: Близнецы женщины, сегодня придется часто менять планы, но эта суета компенсируется радостными романтическими переживаниями.
2: Близнецы мужчины, вам не сидится на месте, и вы без труда найдете компаньонов.
1: Раки женщины, мелочи и детали отодвиньте на второй план, чтобы заняться по-настоящему чем-то важным.
2: Раки мужчины, общайтесь только с теми, кто находится с вами на одной волне.
1: Львы женщины, некоторые из вас получат удивительные новости, которыми непременно стоит воспользоваться.
2: Львы мужчины, сегодня стоит поберечь себя и избегать рискованных затей, а также хотя бы ненадолго отказаться от вредных привычек.
1: Девы женщины, вам быстро удается понять, на кого можно рассчитывать, а с кем даже разговаривать не стоит.
2: Девы-мужчины, интуиция ваша почти безошибочна, и это будет очень полезно для решения любых конфликтных ситуаций.
1: Весы-женщины, включайте режим строжайшего контроля своих эмоций и наслаждайтесь успехами, которые повалят, как из рога изобилия.
2: Весы-мужчины, если действовать решительно, быстро и бескомпромиссно, можно многого добиться.
1: Скорпионы-женщины, вы проведете этот день максимально плодотворно, если все сделаете с вами. Своевременно.
2: Скорпионы мужчины, поводов для гордости собой будет предостаточно, а гордость, как мы помним, сестра уважения.
1: Стрельцы женщины, не исключены внезапные успехи в коммерческой деятельности.
2: Стрельцы мужчины, нужно принимать взвешенные решения, действовать последовательно, как бы ни складывался денек.
1: Козероги женщины, к вашему мнению, стараются прислушиваться, поскольку видят положительные результаты подобной тактики.
2: Козероги мужчины, день беспокойный, но не утомительный. Бешеная активность вас скорее воодушевляет, чем донимает.
1: Водолеи женщины, вы импульсивны, нетерпеливы, легко теряете душевное равновесие. Учитывайте это, когда принимаете важные решения.
2: Водолеи мужчины, благодаря широкому кругозору, вы сможете найти ответы на чувствительные вопросы.
1: Рыбы женщины, не стесняйтесь признаваться в своих слабостях, вы получите поддержку.
2: Рыбы мужчины, день непростой, но не лишенный позитивных моментов. Сосредоточьтесь на самом приятном.
1: Здесь весы, Алексей Акопов
2: и Овен, Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро!
0: Радио Ваня. Все, что ты любишь, на Радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Сегодня четверг, 30 июля, и день дружбы международный, причем такой, да, на всех континентах празднуют. Мы спрашиваем у вас, где вы познакомились с вашими лучшими друзьями и подругами, и какие невероятные поступки совершали ради близких по духу людей. В Максе у нас приложение, так называется, радио Ваня. Тут у нас Катерина. Доброе утро из Питера. Обе мои лучшие подруги. Это школьные связи, дружба, проверенная годами, бедами, радостями и совместными кредитами. И, кстати, обе подруги тоже Кати, то есть три Кати, очень их люблю. Ну и если слушаю, то огромный им привет.
2: Мне кажется, если девчонки познакомились бы на какой-нибудь дискотеке с тремя молодыми людьми, и они бы спросили, а как тебя зовут, а не Катя, Катя, Катя, то было бы, наверное, забавно. Еще одно сообщение в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня» от Сережи. «Есть у меня друг детства, тоже Серега», пишет Серега.
1: Отлично.
2: Хапуженков. Живет в Москве. И вот у нас с ним своя фишка. Поздравлять друг друга с днюхой, армейскими праздниками, часиков в 5 утра. Представьте себе, в этом месяце ему был полтинник. И он отключил на сутки телефон. Жена моя сказала, что мозги к 50 появляются. Жуковка, привет.
1: Да, серьезный человек ваша жена, Сережа. Юля, всем привет из Калужской области. У нас есть друзья в Кисловодске. Мы познакомились с ними в Турции на отдыхе лет 15 тому назад. Ездили к ним на Новый год, общаемся каждый день. У них тогда был один ребенок, а сейчас... Ну, когда мы познакомились, а сейчас уже двое. Вообще у меня много друзей по разным городам, со всеми общаюсь, встречаюсь, завожу новые знакомства. Поэтому, когда мы говорим о том, что да, чем старше человек становится, тем ему труднее сблизиться даже с теми людьми, у которых есть схожие интересы. По-разному очень бывает.
2: Да, я вот 16 лет назад познакомилась со своей подругой. У нее был один ребенок и муж. А теперь у нее трое детей и другой муж, но дети все еще от того первого. Там такая самая Санта-Барбара, закачаешься. Так что за эти... Что, знаешь, пока ты там сидишь с одним мужем, скрипишь, да, а там уже люди, посмотри, уже разнообразие какое у
1: них. Я согласен с тобой абсолютно. С одним и тем же мужем столько лет это вкус к жизни пропадает, поэтому надо как-то меняться, надо переворачивать страницы этой книги, понимаешь?
2: Ну, не меняться мужьями, а... Ну, и еще одно сообщение не могу не прочитать от Ирины в телеграм-канале «Радио Ваня ФМ», он называется у нас. У меня одна единственная подруга Ксюша пишет. Ирина. 15 лет назад мы познакомились на работе, и с тех пор не разлей вода. Ксюша завершила для меня невероятный поступок. В 2024 году она вывезла моих родителей сама, собственно, за рулем с опасной территории, потому что мой папа бы не выдержал дальнюю дорогу там на чем-то еще. И вот Ксюша согласилась рискнуть своей жизнью и забрать родителей, хотя у самой двое детей. Люблю ее, Ирина. Вот так тоже бывает.
0: Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Мидмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 30 июля, в Омске облачно, возможны небольшие осадки, температура воздуха до плюс 29 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Весь июль акция. Скидки на шашлык с черемшой.
1: Шашлык новый с черемшой.
2: Реклама на радио Ваня.
3: Фудгарден представляет.

0: Что тут? Стартеры и генераторы. Новые СТО на 10 лет октября 127. И все лето минус 20% на все ремонты. Что тут? Стартеры и генераторы. 20 лет уже.
1: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.

Рекламы на радио. Телефон рекламной службы 53-42-80. Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.

0: батарейки заряжаем на отлично. Семи до радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Россиян будут предупреждать об оформлении кредита через госуслуги. Роспотребнадзор обновит правила содержания дворов. Миноборнауки пересчитало амурских тигров.
2: Центробанк уточнил, как будет работать новая система защиты заемщиков. С 1 октября следующего года банки и микрофинансовые организации будут оперативно передавать сведения о заключенных договорах в бюро кредитных историй. После этого уведомление поступит в личный кабинет человека на госуслугах. В сообщении укажут сумму кредита, процентную ставку и срок возврата. Если заем превышает 50 тысяч рублей, человеку также сообщат, до какого момента он может отказаться от получения денег и куда для этого необходимо обратиться. Новая система позволит быстрее обнаружить кредит, оформленный мошенниками.
1: Роспотребнадзор подготовил новые санитарные требования к содержанию дворов и общественных территорий. Как пишет парламентская газета, в документе подробнее прописаны правила обустройства контейнерных площадок для мусора и порядок их обслуживания. Кроме того, предлагается уточнить требования к санитарной охране источников питьевой воды. На таких территориях могут запретить строительство отдельных объектов, применение пестицидов, а также сброс сточных вод. Сейчас проходит общественное обсуждение.
2: Миноборнауки пересчитало амурских тигров по всей России, об этом пишет РИА Новости. На территории страны живут не менее 750 хищников. В ведомстве подчеркнули, что с 2013 года удалось почти удвоить популяцию. Тогда на российской территории обитали только 430 амурских тигров. Это результат системной работы, включающей создание особо охраняемых территорий и борьбу с браконьерством. Восстановление популяции поставило перед экологом новую проблему. Хищники все чаще выходят к населенным пунктам.
1: В Госдуме заявили о необходимости верификации всех сервисов знакомств в России. Пользователи должны быть живыми людьми с понятной биографией, сообщил зампред комитета по информполитике Андрей Свинцов. По его словам, пользоваться нужно теми сервисами, где есть проверенные контакты. Депутат отметил, что не должно быть никаких анонимных аккаунтов, никаких сомнительных платформ, где под видом знакомства могут скрываться мошенники или люди с совсем другими намерениями. Человек должен знать, понимать, кто перед ним, кто на том конце монитора. Это могут быть действительно разные города, и сложно познакомиться, так сказать, в метро, потому что люди живут в разных регионах, в разных часовых поясах. Но в любом случае это должны быть понятные люди с понятной историей, заявил Свинцов в интервью РИА Новости.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня отмечается Международный день дружбы, а потому мы решили поговорить о наших друзьях. Что они для нас делали, что мы для них делали. Ну и вообще, где познакомились, откуда мы друг друга знаем. Я на Рожнева отметилась в нашей группе ВКонтакте радио Ваня. Вы тоже, кстати, можете это сделать. Есть у меня подруга Юлька, пишет Яна. Познакомились еще в универе. Так вот, мой муж военный, постоянно в разъездах или чем-то занят. Она мой Чип и Дейл. То колеса мне на машине поможет поменять, то моих двух тарантулов ищет по всей квартире. Веселое занятие, правда? Потому что они сбежали. А в этом году она ездила в другой город за автобоксом на машину по моей просьбе, потому что я захотела подарить своему мужу. При этом стоит только позвонить и сказать: «Юля, помоги», она тут как тут. А ведь у нее и тоже муж, и двое детей. Может, кстати, она поэтому всегда готова свалить из дома?
2: Вот у меня возник вопрос, с какими мотивами руководствуется человек, который заводит ядовитых насекомых, тарантулы, да?
1: И тем не менее, Яна пишет, что в свою очередь тоже всегда готова во всем помочь Юле. Люблю ее, ценю, обожаю. Юля, привет. Вот такое милое сообщение. Ну, а что касается тарантулов, знаешь, а вот палочников, а вот, например, люди еще заводят, я забыла, как называется, когда там много муравьев.
2: Формикарий, по-моему.
1: Формикарий.
2: По-итальянски формика.
1: И ведь людям нравится наблюдать, да, вот, или рыбки, например, они тоже тебе ни слова не скажут, не погладить их ничего. Наверное, и тарантулами какая-то такая история. Но мы можем всегда спросить у Яны, зачем тебе тарантулы, правильно? И Яна нам всегда ответит.
2: Да-да-да. Как подружиться с пауками, да. А Александр, остросюжетная история в Максе. Есть у меня друг с раннего детства. Как парни, мы между собой прикалываемся, но только так, как могут позволить себе только друзья. Да, у меня тоже есть совсем немного таких близких, настоящих друзей. Там, ребята, со стороны вообще кажется, что мы ругаемся. На самом деле просто жесткий троллинг идет. А в детстве, продолжает Саша, друг спас мне жизнь. Мы с ним бегали по льду, проверяли на прочность. И в одном месте я топнул и ушел под лед просто мгновенно туда стрелой. Там оказался еще и люк открыт канализации. Я не умел плавать. Плюс ледяная лютая вода. Другие факты. А вот он не растерялся и нырнул меня вытащить.
1: Ты знаешь, вытащил. Я же вот очень много роликов смотрела, видеороликов, рилсов, коротких всяческих разных, где рассказывается, почему мужчины живут намного меньше женщин.
2: А больше рисков.
1: Они все время что-то проверяют.
0: Смех. Смех. Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки».

0: Погода. По данным синоптиков, сегодня, 30 июля, в Омске облачно, возможны небольшие осадки, температура воздуха до плюс 29 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
3: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская 63/1. Телефон 330-606.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.
5: Омск, встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет мидий 649 рублей.
6: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
7: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
8: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры? В Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
10: Телефон рекламной службы 53-42-80.
11: Батарейки. Очень полезный энергетик. На радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Сегодня четверг, 30 июля, Международный день дружбы. Вы рассказываете о том, как познакомились со своим лучшим другом или лучшей подругой, и что вы друг для друга такого уникального делаете. Анна Хапуженкова отметилась в группе радио Ваня ВКонтакте. А у меня лучший друг, будете смеяться, Хапуженков Сережа из Жуковки, что в Брянской области. Дружба проверена 13 годами брака, и в горести, и в радости. Люблю тебя, зайчик. Он, кстати, большой фанат вашего радио и батареек. Каждое утро перед работой пишет вам, включает дома через колонку радио Ваня и наслаждается. До 7-то утра. Я, если что, в отпуске. Ребенок у нас на каникулах, но мы все дружно с семьей слушаем батарейки. То есть какая вообще уважуха и респектище семьи Хапуженковых, которые, несмотря на то, что могли бы давить подушку часов до 11, так по-барски, вот в 7 утра уже тут как тут.
2: То есть мы тоже можем вас назвать своими друзьями.
1: Конечно.
2: Потому что очень важно, когда вы пишете нам сообщение, и вы помогаете нам, а мы стараемся радовать вас. Еще одно сообщение на этот раз в нашем канале Макси Радио Ваня от Оксаны Балашовой. У меня есть подруга Светлана. Мы с ней дружим уже 20 лет. И теперь уже мы не просто подруги, а кумушки друг другу. Ну, то есть кто-то кому-то стал крестным. Видимся редко, но сегодня настал тот день для встречи. Конечно, Международный день друзей. Друзья, простите за тавтологию, вы уж сегодня позвоните своим самым любимым и дорогим, а лучше обнимите, а лучше подарок пришлите. Тем более, благодаря маркетплейсам можно прислать подарок, даже если ваш друг находится через полстраны от вас.
1: Людмила Осколкова, 21 год назад я познакомился

0: Познакомилась со своей подругой Ириной у кабинета гинеколога, когда мы обе вставали на учет по беременности. Дружим до сих пор, и сыновья тоже стали друзьями.
1: Видишь, какая история интересная. И главное, еще и мальчиков обе родили. Ну и еще одно сообщение от Анечки Медведевой. В детстве у меня был один друг Коля, который меня спасал и готов был на все, лишь бы открыть замок и выпустить на свободу, пишет нам Аня Медведева. Дружил он со мной, правда, недолго, 2-3 года. Потом вырос и забыл меня. Дружба на этом закончилась. Я не могу, какое грустное сообщение. Но и тем не менее, Анечка нашла друзей, когда переехала в другое место проживания. И каждый день меня звали Ваня, Денис, Надя. Все, даже через огород кричали, чтобы я вышла поскорее гулять. Еще у меня были друзья Вова, Глеб и Василиса. Вообще, я друзей вижу иногда в магазинах или просто в центре. Ну, так.
0: Стараюсь не замечать. Помогаю им не здороваться со мной.
1: Но сейчас у Анечки есть лучший друг Егор. Каждый день мы общаемся и друг другу помогаем. Привет тебе, дорогой Егор. Дорогой — это я придумала. Но я думаю, что Аня не против была бы. Друзья, ну а если у вас есть интересная история о друзьях, где вы познакомились и что друг для друга сделали, пишите. Автор одного из комментариев получит в подарок фирменную сумку «Шопер» от радио «Ваня».
2: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио «Ваня».

0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро. Международный день друзей отмечается сегодня, и мы решили поговорить о дружбе. Как она у вас зародилась, что вы друг для друга сделали со своими близкими людьми. И ваши сообщения мы, как и прежде, принимаем в нашей группе ВКонтакте Радио Ваня, в нашем телеграм-канале Радио Ваня FM и в канале в Максе Радио Ваня. Тут вот привет прилетел от повара Ромы Абрамова с теплохода «Шлюзовой 60». Всем передает привет Роман, видимо, всем друзьям и знакомым.
2: Виктор Мамонов: друзей много быть не может. Я считаю, у меня их трое. Один прямо из детства, в один класс ходили. До сих пор общаемся. Второй появился во времена стрелялки Counter-Strike. Денег было у него совсем немного. Я его в Макдональдсе угощал. А сейчас он в Москве, большой человек. Понимаешь, в Сколково выступает. Теперь он порой меня может угостить.
1: Видишь, какое дальновидное вложение было. Гамбургеров человека.
2: Витя, Витя. Он же такой интеллект. А третий, мы с ним через второго познакомились вместе и в зал ходили, и за грибами, и сына моего он крестил, да много чего. Но самое дерзкое, конечно, мы сделали в этом году, когда на 5 машинах поехали на море. Кто ездил, тот поймет. Мы видели 8 закрытых заправок подряд. Очередь из 100 машин на одну заправку, но мы сдюжили, и теперь только с улыбкой вспоминаем эту поездку. Всем хорошего дня и привет любимым Грише, Диме, Владу.
1: Марина Соломина: я своему мужу подарила на день рождения телевизор в комнату на даче. Он очень любит смотреть спортивный канал. И когда он приехал отмечать день рождения, увидел на стене телевизор, он так удивился, радости и удивлению не было предела. Вообще у них в семье не принято было делать сюрпризы. Но у Марины муж лучший друг, а для лучшего друга что не сделаешь? Я, кстати, тоже вчера подыскивала телевизор маме на дачу, она, правда, об этом еще не знает. И, надеюсь, прямо сейчас меня не слышит.
2: Оля Авдеева в телеграм-канале Радио Ваня FM: а я родила себе лучшую подругу. Я родила ее довольно поздно, в 33 года. Ну, Оль, сейчас он в 40 лет рожают.
1: И вообще, как, и в 50.
2: Как новенький, и в 50.
1: Посмотрите, вон на Марину Федунке в 53 года, пожалуйста, сына родила.
2: Вот знаменитая камикесса, кстати, наша, да. И вот сейчас подруге Оли Авдеевой, дочери, 30 лет. Она мое все. Любим ходить по магазинам, болтаем обо всем, знает много моих секретиков, между прочим, женских. Помогает разобраться с разной техникой, всякими гаджетами, и каждый день созваниваемся. Очень люблю мою девочку. Оль, ну вот, могла же ты написать, как зовут-то твою лучшую подружку,
1: а? Да, а один комик как-то сказал: подружки-матрешки. Ну, когда мама и дочка.
2: А, одна из друг...
1: Да-да-да.
2: Вот.
0: Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на радио Ваня.
3: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом, тонем в прелюдиях, море при.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 30 июля, в Омске облачно, возможны небольшие осадки, температура воздуха до плюс 29 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Food Garden.
1: Едем на конкурс «Лучший многодетный водитель такси Омска» с сервисом заказа такси «Драйви». Оставляйте заявку на сайте водитель-омск.рф. Участвуйте и выиграйте «Лада Гранта». 2 августа финал на Соборной площади. Аниматоры, подарки, гонки на электрокарах, концерт Мэри Гу и Виктории Дайнека. Категория 6+.
2: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.
3: Телефон рекламной службы. 53 42 80. Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы. На радио «Ваня».

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: На госуслугах может появиться единый реестр нянь. Мошенники обманывают дачников с продажей садовой мебели. Россияне продолжают массово скупать гибриды и электромобили.
2: На портале госуслуги может появиться единый реестр нянь. Об этом пишет ТАСС. Там родители смогут проверить няню на наличие судимости, а также получить информацию о справках от психиатра, образовании, навыках и опыте работы. Сейчас многим женщинам, воспитывающим ребенка самостоятельно, приходится совмещать работу и заботу о семье. А услуги няни часто становятся единственной возможностью продолжить работу. Однако пока у россиянок нет абсолютно никаких гарантий и уверенности в том, что они отдают ребенка в надежные руки. Согласно данным аналитиков, средняя стоимость часа работы няни в России в этом году достигла 368 рублей, что почти на 13,5% больше, чем годом ранее.
1: Мошенники обманывают дачников с помощью фейковых сайтов по продаже садовой мебели. Об этом пишет портал news.ru. Аферисты в основном следуют одной схеме. Они настаивают на предоплате для бронирования или оплате доставки товара. Как только жертва перечисляет деньги фейковому продавцу, тот сразу исчезает. Правоохранители подчеркивают, что не стоит отправлять предоплату на карты частных лиц, даже если те предоставляют гарантии, присылают фото паспорта и других документов.
2: Студенческие семьи с сентября этого года смогут получать отдельные комнаты в общежитиях. Об этом рассказал депутат Госдумы Валерий Селезнев, пишет РИА Новости. Вузы обязаны выделить отдельные комнаты для проживания и публиковать информацию об их количестве. Кроме того, учебные заведения должны создать комиссию, которая рассматривает заявления семейных студентов отдельно от других заявлений. Согласно закону о молодежной политике, студенческая семья – это молодая семья, в которой оба супруга студенты в возрасте до 35 лет включительно, или единственный родитель или усыновитель ребенка в возрасте до 35 лет, обучающийся по программе среднего профессионального или высшего образования.
1: Россияне продолжают массово скупать гибриды и электромобили на фоне проблем с бензином. При этом цены на такие машины растут с увеличением спроса, а дилеры массово отменяют скидки. Некоторых моделей гибридов и электромобилей, в первую очередь выпускаемых в России, не хватает, их быстро разбирают. По данным Автостата, продажи авто на новых источниках энергии с 29 июня по 19 июля выросли почти в два раза по сравнению со средним недельным значением в первой половине текущего года. Повышенный спрос сохранится и во второй половине этого года, цитируют экспертов издания «Коммерсант».
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Батарейки». Заряженное шоу на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 30 июля, четверг, отмечается Международный день дружбы. А еще день стажера, день тестя и свекра, день информаторов, день цветных напитков. Странно, но Алексей из всего этого великолепия выбрал любимое – день чизкейка.
1: Да, его рецепт впервые упоминается уже в 230 году нашей эры в древнегреческой книге рецептов писателя Афинея. Рецепт чизкейка был очень простым. Растереть сыр до тестообразной массы, смешать с медом, мукой и запечь. Но перед подачей обязательно дать остыть. Первые сырные пироги давали спортсменам на Олимпийских играх еще в 776 году до нашей эры для энергии. Ну, то есть это 2800 лет тому назад. Ого. Классический самый популярный рецепт чизкейка это смесь сливочного сыра, яиц и сахарной глазури, которая используется для нанесения на верхнюю часть десерта. В качестве основы чизкейка может выступать как крошка песочного печенья, так и самый обычный мягкий бисквит. 18 век стал переломным в истории приготовления чизкейков. Ведь именно в это время европейцы перестали использовать дрожжи для подъема теста, что позволило избежать абсолютно вот ненужного вот этого дрожжевого, довольно грубого аромата в деликатном десерте. В 1872 году в Америке легендарный кондитер Уильям Лоуренс изобрел сливочный сыр, основной компонент чизкейка. Ну, казалось бы, ничего необычного, но в этой истории был один любопытный момент. Лоуренс хотел лишь повторить на своем производстве нечто похожее на нешатель, ну, французский сыр. Воспроизвести задуманное не удалось, и тем не менее полученный сыр стал очень популярным, получив название «Филадельфия». Он продавался под маркой бренда «Имперская компания», в переводе на русский язык.
0: Да, вот ведь интересно, я когда была маленькая, мама покупала печенье, творог и сметану. Перемешивала творог со сметаной, и печеньки мы выкладывали с ней домиком, они пропитывались, естественно, вот этим вот творожно-сметанным кремом, и потом так вот легко разрезались. Знала ли я тогда, что это, ну, оказывается, чизкейк? Не, ну, я к слову сказать, то, что макароны по-флотски это болоньеза, я тоже узнала намного позже.
2: Что это было? Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио «Ваня».

0: Погода. По данным синоптиков, сегодня, 30 июля, в Омске облачно, возможны небольшие осадки, температура воздуха до плюс 29 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на «Радио «Ваня».

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
3: Катод. Стартеры и генераторы. Кстати, 20 лет уже. В Омске наше новое СТО на 10 лет октября 127. Катод. Стартеры и генераторы.
4: Пускай на улице жара. Вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
5: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
6: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
7: Телефон рекламной службы 53-42-80.
8: Реклама на радио «Ваня».
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
11: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
12: 12+.
11: Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Умная зарядка
1: на радио Ваня.
2: Ребятки дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, кувшин и кокотница. Мы приглашаем вас в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали посуду. Название одного из предметов.
3: На картинке подсказки, которая размещена на стене нашей группы и под которой вы обычно пишете нам ответы, правильные и неправильные, женщина сдает на права. Сдает площадку, я так понимаю, потому что перед ней стоят конусы, ей нужно правильно припарковаться, ну а перед ней стоит мужчина. Я сначала подумала, что он в каске, но это бейсболка, хотя для экзаменаторов я бы все-таки предпочитала, чтобы они надевали каску. Кто ее знает, куда проедет сейчас эта женщина и на какую она нажмет педальку, ведь это для нее все-таки впервые. И знаешь, как это страшно сдавать все-таки вот, этот самый экзамен. Ты вроде бы все знаешь, ты уже 250 тысяч раз парковался, ты с инструктором проехал уже несколько часов и уроков взял. Но когда ты видишь перед собой человека, который оценивает тебя, и каждый твой миллиметр может стать ошибочным, а это значит, ты можешь не сдать, тебе не дадут права, и ты снова пойдешь домой пешком, это очень психологически тяжело, и поэтому человек начинает ошибаться.
2: Слушай, ты нагнала такого страху, что я подумал, каски... Одной не хватит. Например, ну не знаю.
3: Налокотники и наколенники.
2: Это тоже все ерунда. Нет, это полное облачение тевтонского рыцаря подойдет. А ну знаешь, сколько? 40 килограмм весили все вот эти вот латы, включая шлем, все эти наколенники там
3: как
2: и так далее.
3: Как они это делали вообще?
2: 40 килограммов. То есть помимо своего веса ты еще тащишь вес этих самых
3: лат. Да, ну а сейчас все наоборот. Эти самые железки тащут тебя, и ты чувствуешь себя очень даже хорошо. Вот у меня Талюшка спрашивает периодически, а ты сегодня что, только в одной футболке пришла? Я говорю, ну как, в футболке, а сверху машина. Ну, например. Это же тепло, и мухи не кусают, и, собственно, дождь не мочит. Так вот, друзья, глядя на вот эту желтую машинку, вот эту вот женщину с маленькими, кстати, глазами, у меня глаза были намного больше, когда я сдавала экзамен.
2: Глаза, как у хомяка.
3: Два бриллианта в три карата. Ты же знаешь эту песню. Знаешь, что такое три карата? Это свинячьи глазки. Так вот. Итак, друзья, мы сегодня угадываем посуду, вернее, один-единственный предмет, и вам нужно написать его название. Автор одного из правильных ответов получит в подарок два билета на концерт Рея Хорта, на который, внимание, состоится сегодня в ресторане «Крыша 18».
1: Если хочешь остаться, останься просто так.
4: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах но.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: «Умная зарядка»
1: на Радио Ваня.
2: Ребята, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь Батарики, приглашаем вас в группу «Радио Ваня» ВКонтакте. Сегодня в «Умной зарядке» мы загадали посуду, название предмета.
3: Сегодня в «Умной зарядке» все ответили правильно. Это, кстати, что-то невероятное, практически стопроцентное попадание. Ну, может быть, загадка была не такая уж и сложная, с одной-то стороны. А с другой стороны, мы же каждый день тренируемся. Каждый день у нас будни, умная зарядка. И бывает с подвохом, а бывает и без. Что мы сегодня видим на картинке подсказки? Мы видим девушку, которая сдает экзамен на права, а точнее площадку. Стоят конусы, и ей наверняка нужно припарковаться. Вот параллельная парковка, пожалуйста, стоит. Экзаменатор записывает все, хотя, судя по картинке, ничего он там еще и не написал. Он просто в шоке от ее стиля вождения, наверняка. Мы не видим его лица, он стоит к нам спиной, но я уверена, он очень удивлен, поражен.
2: Да-да-да, дело в том, что картинка показывает не полную ситуацию. Вероятно, там где-то за ее границами остались вот эти сбитые, смятые конусы, а остались только три вот свеженьких.
3: Вот, итак, друзья, конечно же, вы все правильно угадали, практически все правильно угадали, что это чайник. Чайниками называют начинающих водителей, хотя, знаете, я бы вот, например, поспорила. Начинающий водитель, он очень осторожный, и если он прилежно учился и проходил все уроки по вождению, то, в общем-то, он аккуратненько едет там, где надо, и соблюдает все правила дорожного движения. А вот чайником бы я назвала, наоборот, тех людей, которые уверились в своей...
2: крутизне?
3: Да-да-да. И в итоге то в шашки играют на дороге, то останавливаются резко, то, наоборот, несутся так, как будто... Особенно по пятницам.
2: Да.
3: Ты не представляешь, я еду на дачу, там едут все на перегонки, кто быстрее на шашлык успеет. Это вот прям вот страшное дело.
2: Это вот те самые водители, которые симулировали душевное равновесие, проходя медкомиссию у психиатра.
3: Ну, наверняка. Или купили что-нибудь себе. Значит, итак, друзья, мы решили не ходить вокруг да около и поздравить Марину Дубкову.
2: Дорогая Марина, мы сегодня вам вручаем два билета на сегодняшний же концерт Рэя Хортона накануне грандиозного шоу «Дискотека СССР». 30 июля в ресторане «Крыша 18» пройдет эксклюзивное выступление хедлайнера. Танцуем под мировые хиты и готовимся к гала-концерту. Подробности на ru18.ru и kassir.ru12+.
1: Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: Радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 30 июля, в народном календаре у нас значится День Марины с Лазарем. Вообще считалось, что это время очищения, как телесного, так и духовного. Наши предки обязательно топили баню, чтобы смыть негатив, и проводили уборку в доме, избавляясь от старых сломанных вещей, которые, по поверьям, накапливали плохую энергию. Хлам, кстати, не выбрасывали, а отдавали нуждающимся, чтобы привлечь в дом достаток.
2: Вот сегодня у нас четверг, и так совпало, что важное место в этот день уделялось рыбной трапезе. Готовили уху, жареную или тушеную рыбу, пироги с рыбой, кстати говоря.
1: Обожаю.
2: Растягай, наши с тобой любимые, да? Полуоткрытые пирожки. Такие блюда символизировали удачу и изобилие, а также служили своеобразным подношением морской стихии, которую олицетворяла святая Марина. Марина в переводе с латинского – это морская.
1: Да, ну и Марина, вот куда заходят корабли, вот, пожалуйста,
2: да,
1: тоже.
2: Конечно, да, конечно.
1: Кроме того, этот день считался благоприятным для ухода за собой. Стрижка обещала не только обновление внешности, но и очищение мыслей. Чувствовали, да, когда у вас сантиметров 20 волос сняли, это я сейчас про девочек, и как будто бы голова легче стала, и голове легче стало. Молились о мире в семье, навещали старших родственников, начинали заготавливать сено и сушить травы, да варенье варить.
2: Возвращаясь к прическе, скажи, пожалуйста, есть какая-то прямая, может быть, косвенная связь между длиной волос и легкостью мыслей в голове, из которой растут волосы?
1: Я думаю, что связи нет, но если ваша девушка вдруг ни с того ни с сего свою косу до пояса чикнула под каре
2: и стала перемножать в уме четырехзначные цифры,
1: значит, в ваших отношениях что-то не то.
0: Батарейки заряжают город. 7 до 11 на радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 30 июля, в Омске облачно, возможны небольшие осадки, температура воздуха до плюс 29 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Весь июль выгодная цена на охлажденное мясо индейки. Филе грудки, филе бедра и фарш. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Фудгарден представляет.

0: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
5: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Пивоварова и Окопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Россиян будут предупреждать об оформлении кредита через госуслуги. Роспотребнадзор обновит правила содержания дворов. Миноборнауки пересчитало амурских тигров.
2: Центробанк уточнил, как будет работать новая система защиты заемщиков. С 1 октября следующего года банки и микрофинансовые организации будут оперативно передавать сведения о заключенных договорах в бюро кредитных историй. После этого уведомление поступит в личный кабинет человека на госуслугах. В сообщении укажут сумму кредита, процентную ставку и срок возврата. Если заем превышает 50 тысяч рублей, человеку также сообщат, до какого момента он может отказаться от получения денег и куда для этого необходимо обратиться. Новая система позволит быстрее обнаружить кредит, оформленный мошенниками.
1: Роспотребнадзор подготовил новые санитарные требования к содержанию дворов и общественных территорий. Как пишет парламентская газета, в документе подробнее прописаны правила обустройства контейнерных площадок для мусора и порядок их обслуживания. Кроме того, предлагается уточнить требования к санитарной охране источников питьевой воды. На таких территориях могут запретить строительство отдельных объектов, применение пестицидов, а также сброс сточных вод. Сейчас проходит общественное обсуждение.
2: Миноборнауки пересчитало амурских тигров по всей России, об этом пишет РИА Новости. На территории страны живут не менее 750 хищников. В ведомстве подчеркнули, что с 2013 года удалось почти удвоить популяцию. Тогда на российской территории обитали только 430 амурских тигров. Это результат системной работы, включающей создание особо охраняемых территорий и борьбу с браконьерством. Восстановление популяции поставило перед экологом новую проблему. Хищники все чаще выходят к населенным пунктам.
1: В Госдуме заявили о необходимости верификации всех сервисов знакомств в России. Пользователи должны быть живыми людьми с понятной биографией, сообщил зампред комитета по информполитике Андрей Свинцов. По его словам, пользоваться нужно теми сервисами, где есть проверенные контакты. Депутат отметил, что не должно быть никаких анонимных аккаунтов, никаких сомнительных платформ, где под видом знакомства могут скрываться мошенники или люди с совсем другими намерениями. Человек должен знать, понимать, кто перед ним, кто на том конце монитора. Это могут быть действительно разные города, и сложно познакомиться, так сказать, в метро, потому что люди живут в разных регионах, в разных часовых поясах. Но в любом случае это должны быть понятные люди с понятной историей, заявил Свинцов в интервью РИА Новости.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Смех, смех, зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на Радио Ваня.

0: Для Вани и для Ани.
1: Полны женщины, если вы справитесь с нахлынувшими эмоциями, день сложится удачнее, чем вы предполагали.
2: Овны мужчины, отличное время для онлайн-шоппинга и легких развлечений.
1: Тельцы женщины, возможно, неожиданное озарение и блестящие идеи, которые очень скоро вы реализуете.
2: Тельцы мужчины, недовольство собой и окружающими парадоксальным образом вдохновляет вас на новые достижения.
1: Близнецы женщины, сегодня придется часто менять планы, но эта суета компенсируется радостными романтическими переживаниями.
2: Близнецы мужчины, вам не сидится на месте, и вы без труда найдете компаньонов.
1: Раки женщины, мелочи и детали отодвиньте на второй план, чтобы заняться по-настоящему чем-то важным.
2: Раки мужчины, общайтесь только с теми, кто находится с вами на одной волне.
1: Львы женщины, некоторые из вас получат удивительные новости, которыми непременно стоит воспользоваться.
2: Львы мужчины, сегодня стоит поберечь себя и избегать рискованных затей, а также хотя бы ненадолго отказаться от вредных привычек.
1: Девы женщины, вам быстро удается понять, на кого можно рассчитывать, а с кем даже разговаривать не стоит.
2: Девы-мужчины, интуиция ваша почти безошибочна, и это будет очень полезно для решения любых конфликтных ситуаций.
1: Весы-женщины, включайте режим строжайшего контроля своих эмоций и наслаждайтесь успехами, которые повалят, как из рога изобилия.
2: Весы-мужчины, если действуют решительно, быстро и бескомпромиссно, можно многого добиться.
1: Скорпионы-женщины, вы проведете этот день максимально плодотворно, если все сделаете своим.
2: Скорпионы мужчины, поводов для гордости собой будет предостаточно, а гордость, как мы помним, сестра уважения.
1: Стрельцы женщины, не исключены внезапные успехи в коммерческой деятельности.
2: Стрельцы мужчины, нужно принимать взвешенные решения, действовать последовательно, как бы ни складывался денек.
1: Козероги женщины, к вашему мнению, стараются прислушиваться, поскольку видят положительные результаты подобной тактики.
2: Козероги мужчины, день беспокойный, но не утомительный. Бешеная активность вас скорее воодушевляет, чем донимает.
1: Водолеи женщины, вы импульсивны, нетерпеливы, легко теряете душевное равновесие. Учитывайте это, когда принимаете важные решения.
2: Водолеи мужчины, благодаря широкому кругозору, вы сможете найти ответы на чувствительные вопросы.
1: Рыбы женщины, не стесняйтесь признаваться в своих слабостях, вы получите поддержку.
2: Рыбы мужчины, день непростой, но не лишенный позитивных моментов. Сосредоточьтесь на самом приятном.
1: Здесь весы, Алексей Акопов
2: и Овен, Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро!
0: Радио Ваня. Батарейки. Очень полезный энергетик. На радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 30 июля, в Омске облачно, возможны небольшие осадки, температура воздуха до плюс 29 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
3: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор сервис по адресу Волгоградская, 63/1. Телефон 330-606.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Салон Макдана. Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Задумались о покупке автомобиля?
2: Приезжай в JC Track.
1: Мы все сделаем за вас.
2: Подберем,
1: доставим, растаможим надежный автомобиль из Японии, Китая или Южной Кореи на выгодных условиях.
2: JC Track.
1: Мира 20, корпус 1. Телефон 378-377.
3: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине Флоренция яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин Флоренция. Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
6: Телефон рекламной службы 53 42 80.
7: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
8: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
9: Новый сериал 5-го канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
10: Такие мы удивительные люди.
9: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На 5-м канале. Для зрителей старше 16 лет.
11: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио «Ваня».

0: сейчас «Звездотека».
1: Первая ракетка России Даниил Медведев поднялся в мировом рейтинге АТР с 8 на 7 место. Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала на официальном сайте обновленный рейтинг в одиночном разряде после Уимблдона 2026, пишет газета.ру. Напомним, Медведев неудачно выступил на турнире и после этого прекратил работу со своим тренером. Медведев – победитель открытого чемпионата США 2021 года и финалист 6 турниров «Большого шлема». В его активе 23 титула АТР в одиночном разряде.
2: Режиссер Сарик Андреасян завершил съемки «Войны и мира», об этом пишет Лента.ру. Фильм выйдет на большие экраны 18 февраля 2027 года, говорится в публикации телеграм-канала «Братьев Андреасянов». Ранее сообщалось, что Пьера Безухова в этой ленте сыграл актер Николай Шрайбер, которому 43 года, а Элен Курагину, это жена режиссера, 30-летняя Лиза Моряк. Экранизация Андреасяна не единственный проект по произведению Толстого, который сейчас в процессе создания. Свою версию «Войны и мира» снимает Сергей Урсуляк. Известно, что в его картине снимаются Никита Ефремов и Анна Михалкова.
1: Макалей Калкин вернется к роли Кевина МакАлистера в новой части культовой франшизы «Один дома», об этом пишет Лента.ру. Актер уже провел переговоры об этом с руководством Disney, сообщает ТМЗ. По данным источника, студия в восторге от идеи актера и теперь рассматривает его участие как главный фактор привлечения зрителей к проекту. Подробности встречи и сюжет нового фильма по ней разглашаются. Напомним, героя фильма «Один дома» Макалей Калкин сыграл в возрасте 9 лет, сейчас ему 45.
2: Супруги актеры Пенелопа Круз и Хавьер Бардем снялись вместе в триллере «Бункер».
1: Булкин.
2: В триллере «Булкин». Бункер, конечно же, Флориана Зеллера. Мировая премьера состоится на фестивале в Венеции в сентябре, а в широкий прокат картина выйдет в конце года, отмечает Поста. По сюжету Бардем играет архитектора, который берется за строительство бункера для технологий.

0: магического миллиардера. Пенелопа Крус играет жену главного героя. Напомним, актер женат с 2010 года, у них двое детей, они уже не раз снимались вместе, а их роман начался на съемках картины Вуди Аллена 2008 года «Вики, Кристина, Барселона».
1: Звездотека. Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Четверг, 30 июля. Вы рассказываете о том, как познакомились со своими друзьями и что такого необычного, а может быть героического, совершили друг для друга. Татьяна пишет в нашем канале в Максе. Всем доброе утро из Ростова-на-Дону. Мы с семьей переехали в новый город, и я пошла в школу со старшим братом в 5 класс. 1 сентября познакомилась с мальчиком, который был одноклассником моего брата. Мы с этим мальчиком 9 лет дружили. В итоге уже женаты, 17 лет, у нас двое прекрасных детей. А что самое интересное, мы заявление в ЗАГС подали тоже 1 сентября. Вот такие вот удивительные совпадения. И так дружба плавно перетекла в любовь.
2: Да, и знаковый день для семьи 1 сентября. Кирилл. Повар на теплоходе «Шлюзовой 60» Роман Абрамов, пишет Кирилл, спас мне жизнь. Я случайно упал за борт. Интересно бы, если бы специально. А он в экстренном порядке спустил мне веревку и вытащил. Спасибо ему большое, ведь это просто стечение обстоятельств. Он вышел наперекур, а оказалось, что спас жизнь человеку. Передайте ему привет. Он слушает радио Ваня. Огромный тебе привет, Роман Абрамов. И большой ты молодец, герой.
1: Некая Эль-Эль написала нам: «Хочу поздравить с праздником, Международным днем дружбы, своих любименьких коллег из кабинета 8008, Лену, Веронику и Катюшу. Мы познакомились на работе, делим вместе рабочие трудности и будни, но находим время поддержать друг друга, помочь и, разумеется, посмеяться. Очень рада, что они у меня есть». Ну вот единственное, что Эль-Эль не написала, как они с девчонками проводят свое время.
2: Ну ничего страшного, зато вот рассказала очень подробно свою историю Катя Бадулина. Познакомилась с подругой в автомобильной аварии. На светофоре, на трассе невнимательный водитель подбил мою машину, а моя машина толкнула ее машину. Ну и пока суть до дела разбирали ДТП, успели познакомиться, а потом и подружиться. Сразу почувствовали какое-то родство душ и дружим 17 лет, хотя и живем в разных городах. Ну и тут еще одна есть история от Катеньки. С другом познакомилась в глазной травме. Доктор в прямом смысле спас мое зрение. А пока я лечилась, мы подружились. Теперь он друг нашей семьи уже 7 лет. И когда мы выбирали крестного для сына, то поняли, что другого человека тут просто быть не может. Вот, еще и породнились. Ну, пред лицом Господа.
1: Пред взором Господа.
2: Да.
0: Звук поставим на всю, и соседи не спят.
3: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня Международный день друзей. Мы его решили отметить вот каким образом. Спросить у вас, где вы познакомились со своими близкими, дорогими друзьями, и что вы друг для друга, может быть, сделали невероятного. Еще немножечко ваших сообщений зачитаем. Эдуард Князев отметился в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». Нас было трое друзей-соседей, в школе учились они намного хуже меня. Я всегда старался помочь Руслану и Сане, так звали друзей Эдуарда. Мы выросли, но дружба не закончилась. К сожалению, Саши не стало несколько лет назад. А однажды, когда мы с Русланом были на реке, я неудачно прыгнул и повредил шею. И именно тогда он спас мне жизнь. За это я ему буду благодарен всегда. Иногда Руслан вспоминает, как я ему помогал в школе, а я вспоминаю, что однажды он помог мне гораздо больше. Наверное, в этом и есть настоящая дружба. Быть рядом не только в хорошие времена, но и тогда, когда это действительно важно, заключает Эдуард.
2: Светлана Веселова нам написала: «Мое утро начинается с батареек. С нетерпением жду, когда пройдут выходные. А со своей подругой Инусиком мы познакомились 11 лет назад на дороге. Мы таксовали. Дружим до сих пор, но уже не в этой профессии. Опять занимаемся, правда, добрым делом. Дарим людям слух. Загадочно, упоминает Светлана. Ну, я не знаю, лор-врачами стали. А может быть, знаешь, что они продают слуховые аппараты?
1: Может быть.
2: Вполне вероятно. Живем в разных городах, и тем не менее, большой ей, Инусику, привет в Великий Новгород.
1: Ой, у меня подруга живет в Калининграде, и ей тоже большой привет, пользуясь служебным положением. Анька, надеюсь, скоро увидимся. Она, кстати, в августе месяце прилетает сюда, в Санкт-Петербург, чтобы увидеть меня любимую.
2: Слушай, я тогда тоже передам привет Филиппу в Тбилиси, Володе в Будапешт и Игорю в Рамадган, это пригород Тель-Авива.
1: Тамара Лукашук, у меня есть подружка из Тольятти, а сама я из Смоленска. Познакомились мы в 15 лет и уже дружим 22 года. Прошли все, и письма, вот те, которые в ящики кладутся, да, и Аську, и ВК. Встречаемся периодически в Петербурге, ведь именно здесь и познакомились. Приезжала она на мою свадьбу в этом году, готовила со мной салаты, украшала стол, была фотографом на свадьбе. Знаете, расстояние 1400 километров не помеха для поддержки друг друга в любых ситуациях.
2: Ну и к нашему сегодняшнему победителю, его зовут Александр, он написал в Максе: «У меня есть друг с раннего детства, ну как парни, мы между собой прикалываемся только так, как могут позволить себе близкие друзья. В детстве он спас мне жизнь, мы с ним бегали по льду, проверяли на прочность его, и в одном месте я топнул и мгновенно ушел под лед, там оказался еще открыт люк канализации».
1: Ужас!
2: То есть, беда не приходит одна, да? А я не умел плавать, плюс ледяная вода и другие приходящие обстоятельства. А он не растерялся и нырнул, и в меня вытащил.
1: Дорогой Александр, мы вас искренне поздравляем, вручаем вам фирменный шопер «Радио Ваня», но мне кажется, вы его должны отправить своему другу.
0: Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на «Радио Ваня».

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 30 июля, в Омске облачно, возможны небольшие осадки, температура воздуха до плюс 29 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 7 в Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
2: Омск, встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет мидий 649 рублей.
3: Я больше не боюсь.
4: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
5: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ботанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-553-28-716.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80. Алло!
9: Все, что ты любишь, на радио «Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Все такси в России переоборудуют по новому ГОСТу. Лесные пожары под Бордо угрожают французскому виноделию. Цены на одежду могут вырасти на 25-30%. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. В России начал действовать новый государственный стандарт, регламентирующий внешние отличительные признаки легковых такси. Об этом сообщает ТАСС. Теперь каждый автомобиль обязан иметь на крыше оранжевый опознавательный фонарь с обязательной подсветкой. Кроме того, госномер такого транспорта необходимо дублировать на обеих передних дверях, справа и слева. При этом надпись должна быть выполнена крупным четким шрифтом, чтобы номер легко читался на расстоянии. Еще одним обязательным элементом стала классическая цветографическая схема. Композиция из контрастных квадратов, расположенных в шахматном порядке. Ее наносят на боковые поверхности кузова, а также на сам опознавательный фонарь. Лесные пожары под Бордо угрожают французскому виноделию. Об этом пишут ведомости со ссылкой на французские СМИ. Условия продолжительной засухи и повторяющиеся волны жары поставили лозы в стрессовые условия, а запасы воды на многих шато истощены до предела. В этом году некоторые винодельческие организации запросили исключение для орошения плодоносящих лоз, шаг, который ранее в регионе был под строгим запретом. Но даже при таких послаблениях многим шато не хватает воды для полива всех угодий. Под угрозой оказались урожайность и качество будущего вина. Сбор винограда в этом году обещает стать одним из самых ранних в истории. Банк России предложил ограничить срок, в течение которого страховая компания может отказать клиенту в оформлении ОСАГО из-за недостоверных данных. Как пишет Коммерсант, на проверку хотят отвести 2 недели. После этого страховщик уже не сможет расторгнуть договор и удержать страховую премию. Спор придется решать через суд. Инициативу направили в Российский союз автостраховщиков. Правозащитники считают, что мера лучше защитит автовладельцев, но может увеличить расходы страховых компаний. Цены на одежду к октябрю-ноябрю могут вырасти на 25-30% относительно стоимости без скидок. Такой прогноз дала член Совета торгово-промышленной палаты Анна Вовк, пишет МК. По ее словам, нынешние скидки до 90% связаны с падением спроса и ростом расходов у продавцов. После завершения акции одежда может стоить в несколько раз дороже нынешних распродажных цен. Эксперт также ожидает сокращения ассортимента. Магазины будут закупать прежде всего самые востребованные модели, размеры и цвета.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Погода. По данным синоптиков, завтра, 31 июля, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха ночью до плюс 25 градусов, днем до плюс 32. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
5: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
6: В Доброцене выгодные цены.
7: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.

0: ограничений.
1: Пускай на улице жара, вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
2: За памятниками. В Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
3: Лента поздравляет жителей Омска с Днем города. Отмечаем вместе. Только с 30 июля по 2 августа шашлык свиной «Лента Фреш» в томатном маринаде всего 299 рублей 99 копеек за килограмм. Любой праздник выгоднее с лентой.
4: Телефон рекламной службы 53 42 80.
5: Реклама на радио Ваня.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
8: Лето. Чувство через край. Радио Ваня.

спичкой и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка, позовет, и ты опять сорвешься по-любому.

0: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Счастье тушу на небе. До рождения суждено. Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
3: А потом нам стирают память,
2: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы рубить.

0: и роднее. Радио Ваня.
1: Вот танцуют девочки, кольца, серьги, фенечки. Вот танцуют мальчики, девочки влюбляются. Только бы родители это не увидели, не забрали нас домой.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 31 июля, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 25 градусов, днем до плюс 32. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
3: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: выгодные предложения гриль-сезона в мясной лавке «Сибирские колбасы». Реклама на радио «Ваня». Лента поздравляет жителей Омска с Днем города. Отмечаем вместе! Только с 30 июля по 2 августа арбуз всего за 34 рубля 99 копеек за килограмм. Не более 20 килограмм. Любой праздник выгоднее с лентой. Омск, встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет «Мидий» 649 рублей. Едем на конкурс «Лучший многодетный водитель такси Омска» с сервисом заказа такси «Драйви». Оставляйте заявку на сайте водитель-омск.рф, участвуйте и выиграйте «Лада Гранта». 2 августа финал на Соборной площади. Аниматоры, подарки, гонки на электрокарах, концерт Мэри Гу и Виктории Дайнека. Категория 6+. Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города. Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
1: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.
0: Телефон рекламной службы. 53 42 80. Hello? Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто Кадиллак. Ты мне сказала, будешь одет.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Россиян будут предупреждать об оформлении кредита через госуслуги. Роспотребнадзор обновит правила содержания дворов. Врач назвал причиной дискомфорта после употребления салата из огурцов и помидоров. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Центробанк уточнил, что будет работать новая система защиты заемщиков. С 1 октября следующего года банки и микрофинансовые организации будут оперативно передавать сведения о заключенных договорах в бюро кредитных историй. После этого уведомление поступит в личный кабинет человека на госуслугах. В сообщении укажут сумму кредита, процентную ставку и срок возврата. Если заем превышает 50 тысяч рублей, человеку также сообщат, до какого момента он может отказаться от получения денег и куда для этого необходимо обратиться. Новая система позволит быстрее обнаружить кредит, оформленный мошенниками. Роспотребнадзор подготовил новые санитарные требования к содержанию дворов и общественных территорий. Как пишет «Парламентская газета», в документе подробнее прописаны правила обустройства контейнерных площадок для мусора и порядок их обслуживания. Кроме того, предлагается уточнить требования к санитарной охране источников питьевой воды. На таких территориях могут запретить строительство отдельных объектов, применение пестицидов, а также сброс сточных вод. Сейчас проект проходит общественное обсуждение. Салат из огурцов и помидоров считается одним из самых полезных летних блюд, богатых витаминами, клетчаткой и водой. Однако даже привычная и легкая еда иногда вызывает дискомфорт в организме. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов. По словам эксперта, главная причина неприятных ощущений не сами овощи, а содержащиеся в них пищевые волокна и определенные углеводы, которые частично не перевариваются в тонком кишечнике. Особенно это выражено у людей с повышенной чувствительностью или синдромом раздраженного кишечника. Свежие овощи содержат много воды и нерастворимой клетчатки. Если человек редко их употребляет, а затем съедает большую миску салата, организм может временно отреагировать к газообразованиям. Обычно это не опасно и проходит самостоятельно, отметил Белоусов. Также он подчеркнул, что способ приготовления салата имеет значение. Добавление небольшого количества растительного масла помогает усвоению витаминов. А вот обильные майонезные или жирные заправки могут замедлять работу желудка и вызывать чувство тяжести. Соль способствует задержке жидкости, а очень холодные блюда у некоторых людей провоцируют спазмы. Что касается мифа о несовместимости огурцов и помидоров, Белоусов уточнил, что убедительных научных доказательств этому нет.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Радио Ваня». Всегда на солнечной стороне.

чуть-чуть, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

0: Погода. По данным синоптиков, завтра, 31 июля, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 25 градусов, днем до плюс 32. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Фудгарден представляет.

0: Салон Макдана. Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: За памятниками. В Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
2: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
3: «Лента» поздравляет жителей Омска с Днем города. Отмечаем вместе! Только с 30 июля по 2 августа свинина на кости, охлажденная, всего 199 рублей за килограмм. Любой праздник выгоднее с «Лентой».
4: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
5: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
6: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
7: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф. Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 1798 47 06 0908. Санкт-Петербург.

0: ошибся, блин.
1: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
2: По данным синоптиков, завтра, 31 июля, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 25 градусов, днем до плюс 32. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
1: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Баня.
1: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.
4: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
5: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90-60-61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Все такси в России переоборудуют по новому ГОСТу. Лесные пожары под Бордо угрожают французскому виноделию. Цены на одежду могут вырасти на 25-30%. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. В России начал действовать новый государственный стандарт, регламентирующий внешние отличительные признаки легковых такси. Об этом сообщает ТАСС. Теперь каждый автомобиль обязан иметь на крыше оранжевый опознавательный фонарь с обязательной подсветкой. Кроме того, госномер такого транспорта необходимо дублировать на обеих передних дверях, справа и слева. При этом надпись должна быть выполнена крупным четким шрифтом, чтобы номер легко читался на расстоянии. Еще одним обязательным элементом стала классическая цветографическая схема – композиция из контрастных квадратов, расположенных в шахматном порядке. Ее наносят на боковые поверхности кузова, а также на сам опознавательный фонарь. Лесные пожары под Бордо угрожают французскому виноделию. Об этом пишут ведомости со ссылкой на французские СМИ. Условия продолжительной засухи и повторяющиеся волны жары поставили лозы в стрессовые условия, а запасы воды на многих шато истощены до предела. В этом году некоторые винодельческие организации запросили исключение для орошения плодоносящих лоз, шаг, который ранее в регионе был под строгим запретом. Но даже при таких послаблениях многим шато не хватает воды для полива всех угодий. Под угрозой оказались урожайность и качество будущего вина. Сбор винограда в этом году обещает стать одним из самых ранних в истории. Банк России предложил ограничить срок, в течение которого страховая компания может отказать клиенту в оформлении ОСАГО из-за недостоверных данных. Как пишет Коммерсант, на проверку хотят отвести 2 недели. После этого страховщик уже не сможет расторгнуть договор и удержать страховую премию. Спор придется решать через суд. Инициативу направили в Российский союз автостраховщиков. Правозащитники считают, что мера лучше защитит автовладельцев, но может увеличить расходы страховых компаний. Цены на одежду к октябрю-ноябрю могут вырасти на 25-30% относительно стоимости без скидок. Такой прогноз дала член Совета торгово-промышленной палаты Анна Вовк, пишет МК. По ее словам, нынешние скидки до 90% связаны с падением спроса и ростом расходов у продавцов. После завершения акции одежда может стоить в несколько раз дороже нынешних распродажных цен. Эксперт также ожидает сокращения ассортимента. Магазины будут закупать прежде всего самые востребованные модели, размеры и цвета.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдерживать.

0: Погода. По данным синоптиков, завтра, 31 июля, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 25 градусов, днем до плюс 32. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Знаете, что можно купить за 1 700 000? 45 тонн картошки. Или, например, новый седан Белджи S50. Я бы выбрал второе, потому что картошку мы и сами вырастим. А Белджи — это уже новый уровень, и мы его достигли, за что всем полагаются награды.
3: Все модели Белджи с выгодой, с гарантией 5 лет и подарками в Антикор Сервис. Волгоградская 63/1. Звоните 69 95 25.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Лента поздравляет жителей Омска с Днем города. Отмечаем вместе! Только с 30 июля по 2 августа шашлык свиной «Лента Фреш» в томатном маринаде всего 299 рублей 99 копеек за килограмм. Любой праздник выгоднее с лентой.
3: Катод. Стартеры и генераторы. Минус 20% до конца лета на наше СТО. 10 лет октября, 127. Катод. Стартеры и генераторы.
4: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
5: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
6: Пускай на улице жара. Вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3 этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
7: Телефон рекламной службы 53-42-80.
8: Реклама на радио «Ваня».
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
11: Радио

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Мидмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 31 июля, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 25 градусов, днем до плюс 32. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 20% на колбасу. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».

0: Food Garden. Хочешь свой дом, но участка нет?
1: В Евростиле знают ответ.
0: Нет накоплений на первый взнос?
1: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
0: Евростиль. Заезжай и живи.
1: Звони 35 33 34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
3: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.
4: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
5: Телефон рекламной службы 53-42-80.
6: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
7: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 197-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.
8: Включай лето на всю громкость. Радио «Ваня».

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Россиян будут предупреждать об оформлении кредита через госуслуги. Роспотребнадзор обновит правила содержания дворов. Врач назвал причиной дискомфорта после употребления салата из огурцов и помидоров. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Центробанк уточнил, что будет работать новая система защиты заемщиков. С 1 октября следующего года банки и микрофинансовые организации будут оперативно передавать сведения о заключенных договорах в бюро кредитных историй. После этого уведомление поступит в личный кабинет человека на госуслугах. В сообщении укажут сумму кредита, процентную ставку и срок возврата. Если заем превышает 50 тысяч рублей, человеку также сообщат, до какого момента он может отказаться от получения денег и куда для этого необходимо обратиться. Новая система позволит быстрее обнаружить кредит, оформленный мошенниками. Роспотребнадзор подготовил новые санитарные требования к содержанию дворов и общественных территорий. Как пишет «Парламентская газета», в документе подробнее прописаны правила обустройства контейнерных площадок для мусора и порядок их обслуживания. Кроме того, предлагается уточнить требования к санитарной охране источников питьевой воды. На таких территориях могут запретить строительство отдельных объектов, применение пестицидов, а также сброс сточных вод. Сейчас проект проходит общественное обсуждение. Салат из огурцов и помидоров считается одним из самых полезных летних блюд, богатых витаминами, клетчаткой и водой. Однако даже привычная и легкая еда иногда вызывает дискомфорт в организме. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов. По словам эксперта, главная причина неприятных ощущений не сами овощи, а содержащиеся в них пищевые волокна и определенные углеводы, которые частично не перевариваются в тонком кишечнике. Особенно это выражено у людей с повышенной чувствительностью или синдромом раздраженного кишечника. Свежие овощи содержат много воды и нерастворимой клетчатки. Если человек редко их употребляет, а затем съедает большую миску салата, организм может временно отреагировать газообразованием. Обычно это не опасно и проходит самостоятельно, отметил Белоусов. Также он подчеркнул, что способ приготовления салата имеет значение. Добавление небольшого количества растительного масла помогает усвоению витаминов. А вот обильные майонезные или жирные заправки могут замедлять работу желудка и вызывать чувство тяжести. Соль способствует задержке жидкости, а очень холодные блюда у некоторых людей провоцируют спазмы. Что касается мифа о несовместимости огурцов и помидоров, Белоусов уточнил, что убедительных научных доказательств этому нет.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Лето. Каждый день на Радио

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем.

0: По данным синоптиков, завтра, 31 июля, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха ночью до плюс 25 градусов, днем до плюс 32. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Катод, стартеры и генераторы. Новое СТО на 10 лет октября 127. Все лето минус 20% на все ремонты. Стартеры и генераторы. Катод.
5: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
6: Сделай паузу, подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.
7: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511 3 восьмерки.
8: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
9: Задумались о покупке автомобиля? Приезжай в JC Track. Мы все сделаем за вас. Подберем, доставим, растаможим надежные автомобили из Японии, Китая или Южной Кореи на выгодных условиях. JC Track. Мира 20, корпус 1. Телефон 378-377.
10: Скоро в школу, не зевай. В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
11: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
12: В Доброцене выгодные цены.
13: Чувство вкуса постоянно приведет

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Лента поздравляет жителей Омска с Днем города. Отмечаем вместе! Только с 30 июля по 2 августа арбуз всего за 34 рубля 99 копеек за килограмм. Не более 20 килограмм. Любой праздник выгоднее с лентой.
2: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
3: Телефон рекламной службы 53 42 80.
4: Реклама на радио Ваня.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
7: Школьная дискотека. Дискотека.
8: Фабрика звезд.
9: Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
10: 12+.
11: Ваня, Ваня.
12: Радио Ваня.

мне до кончиков пальцев. Ощущать тебя, продолжая танцы. Мы не можем сдаться, мы не вправе. Закрывай глаза, представляй нас в паре. Проводи руками по соленой воде. Не грусти, я всегда иду к тебе. Я всегда иду к тебе. Проводи руками плавно по воде. Не грусти, сейчас я бегу к тебе.

окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скроллия. Каждую ночь со мной новая. Но на

0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
2: По данным синоптиков, завтра, 31 июля, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 25 градусов, днем до плюс 32. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Пудгарден.
1: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ботанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-553-28-716.
2: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа «ТОП» в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте Top IT School Омск.
3: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
4: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
2: Едем на конкурс «Лучший многодетный водитель такси Омска» с сервисом заказа такси «Драйви». Оставляйте заявку на сайте водитель-омск.рф, участвуйте и выиграйте «Лада Гранта». 2 августа финал на Соборной площади. Аниматоры, подарки, гонки на электрокарах, концерт Мэри Гу и Виктории Дайнека. Категория 6+.
7: Я больше не боюсь.
8: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
9: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама.
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: Новый сериал 5 канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
14: Такие мы удивительные люди.
13: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.
15: Меликие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
16: 12+.
15: Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В России действуют меры поддержки для молодых семей, планирующих покупку жилья. Telegram сохраняет возможность продолжать законную работу в России. В Москве открылся ресторан, в котором большинство процессов обслуживания передано искусственному интеллекту. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. В России действуют меры поддержки для молодых семей, планирующих покупку жилья. В том числе для них положена соцвыплата в размере не менее 30% расчетной стоимости недвижимости. Если у пары есть дети, то эта сумма увеличивается до 35%, напомнил в беседе с Арти член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов. Он пояснил, что воспользоваться этой мерой поддержки могут молодые супруги, если каждому из них не более 35 лет, а также одинокие родители, воспитывающие ребенка. Причем семья должна быть официально включена в категорию нуждающихся в жилье. Также требуется подтверждение, что супруги в силах внести оставшуюся сумму стоимости квартиры из собственных или ипотечных средств. Размер выплаты варьируется в зависимости от стоимости объекта. Заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил РИА Новости, что Telegram сохраняет возможность продолжать законную работу в России, если компания выполнит требования российских властей. По словам парламентария, для этого представителям мессенджера необходимо оперативно начать переговоры через адвокатов и выполнить условия, выдвинутые российскими спецслужбами. Свинцов отметил, что от Telegram требуется открыть юридическое лицо в России, перенести в страну обработку и хранение трафика, включая персональные данные пользователей, а также взаимодействовать со спецслужбами в вопросах противодействия терроризму и другим преступлениям. В качестве примера депутат привел компанию Roblox, которая, по его словам, ранее также столкнулась с претензиями, устранила их и продолжила работу. И в завершении выпуска: в Москве открылся ресторан, в котором большинство процессов обслуживания посетителей и внутренних операций передано искусственному интеллекту. В управлении заведением задействовано около 20 различных нейросетей. Посетителей ресторана будут обслуживать ИИ-официанты и ИИ-кассиры, которые имитируют общение с человеком. Виртуальный официант помогает выбрать блюдо, ускоряет процесс обслуживания, а также предоставляет информацию о калорийности, содержании белков, жиров и углеводов и может исключить из заказа аллергены. Искусственный интеллект используется и во внутренних процессах ресторана. С его помощью разработаны меню и технологические карты приготовления блюд. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня. Всегда на солнечной стороне.

0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, друзья! Если вы являетесь поклонником и знатоком кинематографа, тогда, конечно же, вам нужно принять участие в нашей игре под названием «Угадай фильм». Правила не изменились. Я, как всегда, включу отрывок из известной кинокартины, и если вы вдруг вспомните ее название, срочно набирайте наш телефонный номер 325-696, код города 812. А по старой доброй традиции, по четвергам у нас всегда мультфильмы. Сегодня классический советский, снятый по одной очень известной сказочной истории. Давайте послушаем.
1: Угадай фильм.
2: О, враг мой, жена врага моего, брось мне другую, такую же кость.
3: Если ты будешь стеречь по ночам нашу пещеру и поможешь моему мужчине ходить за добычей, я дам тебе столько костей, сколько тебе будет надобно.
4: О, это очень умная женщина.
3: Очень.
4: Но все же я умнее.
0: Уверен, не составит труда вспомнить этот мультик. Если вспомнили, набирайте наш телефонный номер 325-696, код города 812. И еще, конечно же, о подарке. А сегодня это вновь сертификат на двоих в норвежский веревочный парк. Лето продолжается. И, конечно же, многие из слушателей радио «Ваня» являются поклонниками активного отдыха. Всем удачи! Жду ваших звонков.
1: «Угадай фильм» на радио «Ваня».

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 31 июля, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 25 градусов, днем до плюс 32. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
3: Пускай на улице жара. Вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.

0: все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
1: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80. Радио «Ваня».

Я спешу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: фильм.
1: Ну что, дорогие мои хорошие, давайте подводить итоги нашей игры «Угадай фильм». Не заставил ждать себя телефонный звонок. Дозвонилась к нам сегодня Елизавета. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Елизавета. Рад, что вы помните этот замечательный мультик. Но прежде чем вы его назовете, давайте еще раз отрывок послушаем.
3: О, враг мой, жена врага моего, брось мне другую, такую же кость.
4: Если ты будешь стеречь по ночам нашу пещеру и поможешь моему мужчине ходить за добычей, я дам тебе столько костей, сколько тебе будет надобно.
5: О, это очень умная женщина.
4: Очень.
5: Но все же я умнее.
1: Итак, Елизавета, что же это за мультфильм такой?
2: Я думаю, что это мультик «Кошка, которая гуляла сама по себе».
1: А если уточнить?
2: Кот.
1: Правильно.
0: Угадал!
1: Кот, который гулял сам по себе. Но отчасти-то вы по поводу кошки правы, потому что оригинальная сказка называется «Кошка», а мультфильм почему-то «Кот».
2: Помню оригинальную сказку, поэтому и перепутала.
1: В 1988 году сняли уже «Кошку», которая гуляла сама по себе, но этот мультфильм был кукольным, а не рисованным. Мне вот эта оригинальная версия нравится больше. Скажите, Лиза, а у вас есть дома кот или кошка?
2: Да, у меня котик.
1: Котик как звать?
2: Персик.
1: Персик. А у меня Томас. Черный.
2: Какой? А у меня рыжий.
1: Они бы подружились. И поэтому традиционный вопрос, Елизавета. И кто же в доме хозяин?
2: Ну, конечно же, он. Я прихожу его кормить, убирать и гладить.
1: Безусловно. А хозяева в доме, конечно, они вот эти вот, извините, лысые, голые создания. Это я про нас с вами, про людей. Просто диву даешься. Ну, какую-то рядовую такую ситуацию. Стоит, допустим, только дверь в комнату закрыть. Котик, который до этого лежал, спокойно себе дремал, вдруг изъявляет желание, что эту дверь нужно срочно открыть для того, чтобы ему это помещение покинуть. Плечами так пожимаю. Ну, понятно, определяется, показывает, кто же на самом деле настоящий хозяин в доме. Удивительные существа. И гуляют сами по себе. Елизавета, от всей души вас поздравляю. Вам в подарок сертификат на двоих в норвежский веревочный парк. Можете, кстати, и персика прихватить. Отличное место для семейного отдыха, незабываемого дня рождения или корпоратива. Норвей парк. Приключения.

0: На высоте для детей и взрослых. Подробности на norovipark.ru. ООО «Веревочный парк Акунёвая». Спасибо вам за игру, Елизавета. Хотите поприветствовать кого-нибудь?
1: Спасибо, да, я хочу передать привет всем нашим коллегам, пожелать им хорошего дня.
0: И вам того же, Елизавета, плюс, конечно же, хороших предстоящих выходных.
1: Спасибо, до свидания.
0: Всего доброго.
2: Угадай фильм на радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 31 июля, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 25 градусов, днем до плюс 32. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы». Гриль-сезон мы продолжаем. Скидки, акции на мясо. Вместе вкусно отдыхаем.
5: Новинка. Шашлык из филе куриного от «Жвари». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
7: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
8: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
9: А тебе никто не знает.

0: Медиагруппа. Реклама на радио. Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама на радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург. Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Дружба крепкая не сломается, не испортится от дождей и вьюг. Друзья мои, сегодня, 30 июля, отмечается Международный день дружбы. На эту тему наш сегодняшний хит-парад.
0: Пятое место.
1: Согласно всемирному опросу, в котором приняли участие 10 тысяч человек из 50 крупнейших городов мира, самым дружелюбным городом является Сидней.
0: Четвертое место.
1: Ученые из Университета Северной Каролины провели исследование, в ходе которого было установлено, что люди, которые находятся в хороших дружеских отношениях, меньше болеют и больше испытывают положительных эмоций.
0: Третье место.
1: Животные различных видов, способные хорошо ладить между собой и людьми. Шимпанзе, бабуины, гиены, лошади, дельфины, летучие мыши и слоны могут поддерживать дружбу с людьми всю жизнь.
0: Второе место.
1: В 2012 году в Лондоне были проведены исследования, согласно которым ученые выяснили, что женщины более нуждаются в друзьях, чем мужчины. Также после замужества они теряют часть друзей и могут испытывать дискомфорт из-за нехватки общения.
0: Первое место.
1: Согласно опросам, 90% пользователей социальных сетей уверены, что дружба может существовать только в реальной жизни.
0: Великолепная пятерка. Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Министр здравоохранения заявил, что неработающие россияне смогут получать лечение по ОМС. С 1 июля в стране начал действовать новый государственный стандарт. Стала известна конкурсная программа кинофестиваля «Окно в Европу». В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью заявил, что неработающие россияне смогут получать лечение по полису обязательного медицинского страхования. Минздрав не планирует отменять ОМС для данной категории граждан. Накануне в Госдуме заявили, что частные клиники, участвующие в системе ОМС, обязаны лечить пациентов бесплатно по территориальным программам. В обращении указывается, что в некоторых субъектах Российской Федерации наблюдается нехватка государственных и муниципальных медучреждений, особенно в сфере специализированной помощи. При этом текущий добровольный порядок подключения частных организаций к ОМС мешает региональным властям корректировать объемы и профиль лечения, ориентируясь на актуальные запросы населения. С 1 июля в стране начал действовать новый государственный стандарт, регламентирующий внешние отличительные признаки легковых такси. Об этом сообщил ТАСС. Теперь каждый автомобиль, работающий в такси, обязан иметь на крыше оранжевый опознавательный фонарь с обязательной подсветкой. Кроме того, госномер транспортного средства необходимо дублировать на обеих передних дверях, справа и слева. При этом надпись должна быть выполнена крупным четким шрифтом, чтобы номер легко читался с расстояния. Еще одним обязательным элементом стала классическая цветография. Графическая схема – композиция из контрастных квадратов, расположенных в шахматном порядке. Ее наносят на боковые поверхности кузова, а также на сам опознавательный фонарь. И в завершении выпуска стала известна конкурсная программа игрового кино 34-го кинофестиваля «Окно в Европу». Об этом сообщили организаторы мероприятия. В борьбу за награды вступят 10 картин, среди них 4 дебюта, жанровые работы, ленты с петербургским колоритом и традиционный якутский участник. Конкурс игрового кино получился, я бы сказал, выдержанным в наших классических пропорциях, так охарактеризовал подборку программный директор Андрей Апостолов. В конкурс вошли фильм «Без оглядки» от режиссера Натальи Кончаловской с Анной Пересильд в главные роли, драма Виталия Суслина «Благоустройство», картина Никиты Миклушова «Времена любви» и многие другие. С полной подборкой можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля. Он пройдет с 4 по 9 августа 2026 года в городе Выборг. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 31 июля, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 25 градусов, днем до плюс 32. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Знаете, что у нас в Беларуси лучше? Картошка, колбаса, трактора, да теперь и Белджи. Мне официально докладывали, наши Белджи – это не какие-то заморские суррогаты. Наши белорусы сами все собирают по полному циклу, и гарантия будет 5 лет.
3: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и подарками на выбор в Антикор-сервис. Волгоградская, 63/1. Звоните 69 95 25.

0: Действуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Действуйте.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
3: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-207.

0: Салон Макдана. Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Задумались о покупке автомобиля?
2: Приезжай в JC Track.
1: Мы все сделаем за вас.
2: Подберем,
1: доставим, растаможим надежный автомобиль из Японии, Китая или Южной Кореи на выгодных условиях.
2: JC Track.
1: Мира 20, корпус 1. Телефон 378-377.
3: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском.
4: Классы до 16 человек и никаких домашних заданий.
3: Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Радио Ваня.

Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня предлагаю немножко попугаться. Да-да-да, моя рекомендация для любителей ужастиков. Свежая картина 2026 года, которая называется «Закулисье реальности». Там про одного парня, который продает мебель и вдруг обнаруживает скрытый портал в другое измерение в подвале своего магазина. Он оказывается в бесконечном лабиринте каких-то желтых коридоров. И в этом мире время и пространство не подчиняются никакой логике, а нечто жуткое может скрываться за каждым углом. Такая вот затравочка. Поначалу все выглядит как-то хаотично, ну а постепенно начинает раскрываться как некая личная тюрьма. Здесь материализуются страхи, невысказанные чувства и тяжелые воспоминания. Каждый оказывается наедине с самой неудобной частью себя. Вообще, этот фильм силен не монстрами, не жуткими бесконечными пространствами, а узнаваемостью. Ведь у каждого у нас есть своя комната с ненужными вещами и застывшими эмоциями. Да, я говорю о тех самых скелетиках в шкафу. И еще, пожалуй, самый ценный эффект этой картины – это послевкусие, над которым хочется задуматься. Лично у меня было именно так. Кино на вечер. Закулисье реальности. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! А слышали ли вы о белках с белыми хвостами? Они на самом деле существуют, в частности, в штате Айова. В целом они белки как белки, если бы не одна деталь. Это действительно белые хвосты, которые очень выделяются и привлекают к себе внимание. Что говорят ученые? Оказывается, белохвостые белки не отдельный вид, а обычное животное с редкой генетической особенностью. Это она передается по наследству, поэтому грызунов с белыми хвостами становится все больше. Такие белки чаще всего живут вблизи городов, где у них мало естественных врагов. Также ученые добавляют, что в некоторых случаях белый хвост может помочь белке спастись от недругов. Когда она чувствует опасность, начинает резко двигать хвостом, пытаясь отвлечь нападающего. Этот самый белый хвост действительно может ошеломить хищника на несколько секунд и дать белке фору, чтобы она убежала. Но это всего лишь предположение. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ваня.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 31 июля, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 25 градусов, днем до плюс 32. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Мельничная, 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
2: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
3: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
4: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90 60 61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.
6: Телефон рекламной службы 53.

0: По данным синоптиков, завтра, 31 июля, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 25 градусов, днем до плюс 32. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Лента поздравляет жителей Омска с Днем города. Отмечаем вместе. Только с 30 июля по 2 августа свинина на кости, охлажденная, всего 199 рублей за килограмм. Любой праздник выгоднее с лентой.
5: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
6: Пускай на улице жара, вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
7: Катод, стартеры и генераторы. Новое СТО на 10 лет октября 127. И все лето минус 20% на все ремонты. Катод, стартеры и генераторы. 20 лет уже.
8: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай!
9: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
10: В Доброцене выгодные цены.
11: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
12: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
13: Телефон рекламной службы 50.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Кукла Маша, не плачь.

0: плачь, не плачь, кукла Саша, не плачь. Кукла Таня, не плачь, не плачь, не плачь.
1: Ваня! Ваня! Радио Ваня!

0: за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Сергей Жуков рассказал, что главным источником энергии и хорошего настроения для него остается семья. 50-летний лидер группы «Руки вверх» признался, что даже во время масштабного юбилейного тура именно дети помогают ему сохранять силы и поддерживают перед концертами. По словам Жукова, его утро начинается с детей, которые не дают ему долго оставаться в постели. Младший сын Жукова также знаком с творчеством папы и поддерживает его на концертах. Правда, любимые песни «Руки вверх» он пока называет по-своему. На вопрос, что сегодня будет петь папа, мальчик отвечает: «Батарейка», хотя на самом деле хит принадлежит группе «Жуки». Напомним, Сергей Жуков воспитывает 5 детей. Старшая дочь Александра родилась в первом браке артиста, а 4 младших – Вероника, Энджел, Мирон и Эван – в браке с певицей Региной Бурт. Счастливый многодетный отец, иначе и не скажешь.
0: «Звездный час».

0: «Через край». Радио Ваня.
1: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна.

дома тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем хоть толпой, хоть

0: за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Американская автор-исполнительница песен Майли Сайрус готовится открыть новую главу в карьере. Обладательница премии Грэмми призналась, что искренне хочет вернуться к актерской работе, а также не исключает возможность попробовать себя в режиссуре. Об этом 33-летняя артистка рассказала в интервью актрисе Дэрил Ханне. На вопрос о том, хотела бы Майли снова сниматься в кино или заняться режиссурой, певица ответила утвердительно. Более того, она предложила Ханне вместе поработать над будущим проектом. «Я действительно хочу заниматься и тем, и другим. Моей мечтой всегда было работать с артистами, которыми я восхищаюсь, и ты одна из них». Отвечая на вопрос визажиста о желаемой роли, артистка призналась, что сейчас ей особенно интересны истории о любви. При этом речь идет не о легкой романтической комедии, а о сильных чувствах, за которыми стоят настоящие переживания. Идеальным вариантом для себя Сайрус считает классическую шекспировскую трагедию, но в необычной интерпретации. «Было бы здорово сыграть в классической шекспировской трагедии панк-рок-версию Джульетты. Что-то яростное, сильное и одновременно душераздирающее, романтичное», — объяснила певица. «А что? Было бы интересно посмотреть, что из этого получится».
0: Звездный час. Ян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 31 июля, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 25 градусов, днем до плюс 32. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Весь июль акция. Скидки на шашлык с черемшой. Шашлык новый с черемшой. Реклама на радио Ваня.
1: Фудгарден представляет.

0: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
1: Едем на конкурс «Лучший многодетный водитель такси Омска» с сервисом заказа такси «Драйви». Оставляйте заявку на сайте водитель-омск.рф, участвуйте и выиграйте «Лада Гранта». 2 августа финал на Соборной площади. Аниматоры, подарки, гонки на электрокарах, концерт Мэри Гу и Виктории Дайнека. Категория 6+. Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
0: Омск, встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет мидий 649 рублей.
2: Хочешь свой дом, но участка нет?
3: В Евростиле знают ответ.
2: Нет накоплений на первый взнос?
3: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
2: Евростиль. Заезжай и живи.
3: Звони 35 33 34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Телефон рекламной службы 53 42 80. Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио «Ваня».

0: Реклама на радио Ваня.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене. Для учебы канцтовары покупай.
6: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
7: В Доброцене выгодные цены.
8: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Дружба крепкая не сломается, не испортится от дождей и вьюг. Друзья мои, сегодня, 30 июля, отмечается Международный день дружбы. На эту тему наш сегодняшний хит-парад.
0: Пятое место.
1: Согласно всемирному опросу, в котором приняли участие 10 тысяч человек из 50 крупнейших городов мира, самым дружелюбным городом является Сидней.
0: Четвертое место.
1: Ученые из Университета Северной Каролины провели исследование, в ходе которого было установлено, что люди, которые находятся в хороших дружеских отношениях, меньше болеют и больше испытывают положительных эмоций.
0: Третье место.
1: Животные различных видов способны хорошо ладить между собой и людьми. Шимпанзе, бабуины, гиены, лошади, дельфины, летучие мыши и слоны могут поддерживать дружбу с людьми всю жизнь.
0: Второе место.
1: В 2012 году в Лондоне были проведены исследования, согласно которым ученые выяснили, что женщины более нуждаются в друзьях, чем мужчины. Также после замужества они теряют часть друзей и могут испытывать дискомфорт из-за нехватки общения.
0: Первое место.
1: Согласно опросам, 90% пользователей социальных сетей уверены, что дружба может существовать только в реальной жизни.
0: Великолепная пятерка.

0: за всех. Признайся, что любишь, любишь, любишь. Ушами радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья! Помните, кто там? Это я, почтальон Печкин, принес посылку для вашего мальчика. Почему вспомнил? Да потому что имя нашего героя Рис Печ, и он действительно работает почтальоном и очень любит рассказывать о своих трудовых буднях. Дело было в Англии, и вот недавно с ним произошел забавный случай. Он позвонил в дверь очередной получательницы посылки и вместо приветствия услышал от дамы таинственное «тссс». Но Рис напрасно решил, что в доме кто-то спит. Почтальона попросили не шуметь, по той простой причине, что о посылке-то не должен был знать муж дамы. Его раздражает, что супруга очень много всего заказывает через интернет. Конечно, почтальон оказался готов сохранить чужую маленькую тайну, но позже он со смехом признался, что городок-то у них маленький. Муж вполне мог увидеть его рассказ в соцсетях, и тогда страсть жены к онлайн-заказам все равно перестанет быть секретом. Наверное, так оно и случилось, но уверен, все обошлось без скандалов. Ведь любящий муж наверняка прощает супруге вот такие маленькие слабости. Любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай. Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и родней!

0: Реклама на радио Баня.
1: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
2: Весь июль выгодная цена на охлажденное мясо индейки. Филе грудки, филе бедра и фарш. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.

группа. Реклама на радио. Телефон рекламной службы 53-42-80. Радио Ваня. Лето.

0: Columbia Pictures не представляет. Хорошо мне с тобой бывает. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Снова гром по небу раскатится, но гроза пройдет.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня предлагаю немножко попугаться. Да-да-да, моя рекомендация для любителей ужастиков. Свежая картина 2026 года, которая называется «Закулисье реальности». Там про одного парня, который продает мебель и вдруг обнаруживает скрытый портал в другое измерение в подвале своего магазина. Он оказывается в бесконечном лабиринте каких-то желтых коридоров, и в этом мире время и пространство не подчиняются никакой логике, а нечто жуткое может скрываться за каждым углом. Такая вот затравочка. Поначалу все выглядит как-то хаотично, ну а постепенно начинает раскрываться как некая личная тюрьма,

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! А слышали ли вы о белках с белыми хвостами? Они на самом деле существуют, в частности, в штате Айова. В целом они белки как белки, если бы не одна деталь. Это действительно белые хвосты, которые очень выделяются и привлекают к себе внимание. Что говорят ученые? Оказывается, белохвостые белки не отдельный вид, а обычное животное с редкой генетической особенностью. Это она передается по наследству, поэтому грызунов с белыми хвостами становится все больше. Такие белки чаще всего живут вблизи городов, где у них мало естественных врагов. Также ученые добавляют, что в некоторых случаях белый хвост может помочь белке спастись от недругов. Когда она чувствует опасность, начинает резко двигать хвостом, пытаясь отвлечь нападающего. Этот самый белый хвост действительно может ошеломить хищника на несколько секунд и дать белке фору, чтобы она убежала. Но это всего лишь предположение. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ваня. Ваня. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Лето! Чувство через край! Радио Ваня!

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня, ближе и роднее.
2: Без тебя жизни нет,
3: я не могу найти.
2: Сколько ни жми к стене,
3: сквозь нее

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: «Это ты, это я». Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь! Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Ты мне сказала «Будешь», а

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

А что было б, если тогда мы не встретились, разминулись в огромной толпе, не перекинулись парочкой фраз, типа, чем занимаешься, как универ? Что было б, если тогда не приехал с бутылкой вина в рюкзаке, не курили по дну на двоих, не остались гулять по Москве? Что было б, если тогда не решился позвать тебя вместе смотреть на картины? Что было б, если потом до рассвета на лавочке сквере не проговорили? Что было б, если остались друзьями, не шагнули друг другу взаимно? Ты, наверное, бы сейчас не страдала,

будешь меня ненавидеть настолько, насколько ты сможешь. Я не перестану писать эти песни тебе о тебе. И когда-то все наши глубокие раны покроются тоненькой кожей. А мне никогда для тебя не остаться таким же смешным и хорошим. Я просто хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Я хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Одна или с кем-то, неважно. Обещай, что ты будешь счастливой. Достанешь до звезд, как мечтала.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Все!

0: давим на всю. И соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

Не надо. Скажи, что я не приду.